0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 15 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 12, ночью плюс 1. Ветер северо-западный и 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
5: Ноль плюс. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май — это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
9: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
7: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
8: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
10: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радио. Главное – танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твое максимальное ускорение.

Вот и утро пятницы, самое начало этого дня. Здесь рекорд начинается турбо утро. Мы вместе просыпаемся, приходим в себя и настраиваемся на рабочий. Ну, там рабочего лада осталось день сегодняшний. Впереди выходные, это само по себе уже поднимает настроение. С добрым утром, здрасте, мы хорошие. 15 мая у нас, напомню, на календаре. Давайте вообще разберемся, что за день сегодня. А праздник, праздник большой и классный. Международный день семьи. О как, это правда важный праздник. Поэтому всех членов семьи обязательно как-нибудь поздравьте. Сегодня позвоните, напишите, отметьтесь. День московского метрополитена отмечается сегодня. Вот у меня вопрос. Интересно, а вот мы когда-нибудь отметим все-таки день красноярского метрополитена? Ну, пальчики крестиком держим и ждем, что все-таки это случится. День испытания почтовых лошадей. Ну, вот как никогда, по-моему, актуально в 2026-м, да? Что еще? Международный день климата, день климатолога, если по-другому. Еще. День горного бега в России. О, пожалуйста, а еще нет? Торгашистов, привет, welcome. И побежали. Ну и день принесите кому-нибудь цветы. Ну, если вот у вас прям вот желание есть кому-то цветы подарить, ну, пожалуйста, выбирайте. Вот какие праздники отметитесь. Ну и поздравьте свой чат GPT, потому что Международный день виртуального помощника отмечается именно 15 мая. Мы отмечаем пятницу. Впереди с нами Джей Балби, Вилли Вильям, Гонсу, Дон Тойлор, Доджи Кэт, Оушиан и Бадди Бэнкерс. Впереди Эндрю Саммер. Послушаем прямо сейчас. С добрым утром. Полетели.

0: Одессе. Правильно.
1: 8:16 на часах Красноярска. Посмотрим, как выглядит ситуация дорожная. 5 баллов в нашем городе. Движение плотное, как сообщает нам Яндекс.Карты. Прямо сейчас мы 9 баллов наблюдаем на Калинина в направлении Покровки. Матросова из центра 9 баллов. Мичурино-Октябрьского мосту 9 баллов в сторону поселка Суворовский. Там же 7 баллов. 8 баллов на Копылова в центр. Авиатора в сторону Северного 8 баллов. 8 баллов и на Коммунальном мосту в центре. И 4 балла скопилось уже на 3 семерки в сторону Краза.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Трэш-пати на рекорд. Давайте похулиганим. Слушайте, у нас уже полюбившаяся нам команда сегодня The Translators. В общем, как бы мы с ними не хулиганили, каждый раз получается забавно. Тем более, что ребята, знаете, такие. То мы с ними уже в Уфу скатались, то еще про диван в Рязани спели. Сегодня споем про рыбный отдел. Прекрасный, душистый. В общем, угадайте, на какую песню похоже.

0: утро на рекорд.
1: 8:38 на часах. Ребята, есть идея приобщиться к творческому комьюнити, конкретно к профессионалам пойти в Апперкат Диджей Академию. И экскурсию вам проведут творческую. Еще и занятия по диджеингу для вас устроят. Все это просто заработать и пойти к ним. Что же нужно сделать? Забегайте прямо сейчас в нашу группу во ВКонтакте.

Радио Рекорд Красноярск. Заходите в личные сообщения и готовьтесь первым писать правильный ответ. Все-таки диджеи, люди творческие, и вообще начало там плотной диджей-сцены началось в 70-х. А вот вопрос, а прародителем какого стиля танцев все-таки являются именно диджеи? Потому что многие из первых диджеев являются еще и танцорами. И вот что же за фирменный танец диджеев? Это брейк-данс, это хип-хоп или это дэнс-холл? Кто первый напишет мне правильное словосочетание, того и отправим к нашим друзьям в Uppercut DJ Academy. Dance Radio.

0: третью космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас плюс 4 в Красноярске. Весьма прохладное утро. Дальше потеплеет и потеплеет, ну, на 6 градусов еще. Плюс 10 максимум, который мы сегодня увидим на градуснике. Как сообщает нам Яндекс.Погода. День будет облачный, все-таки с прояснениями. Ветер дует северо-западного направления. Слабый, 2 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль. Бархат Уайт. Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
3: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра в Красноярске, утро пятницы продолжается, 9.01.02, если быть максимально точным. Да, ребята, просыпаемся, далее второй час уже во все идет, глазоньки открыли, кто с нами только что присоединился, здравствуйте, кто уже второй час с нами, то вообще красавчики. Ребята, мысль такая подоспела, целое исследование, вот мужчины жалуются, что женщины стали такие, вот лям в месяц должен зарабатывать, полтора в месяц покупать, дарить, впрочем, все фигня, ребят, вообще, ученые говорят о другом. Мужчины, которые всего лишь помогают по дому, делают отношения счастливее. Так, кстати, доказало исследование. Ученые выяснили, что когда бытовые обязанности делятся поровну, женщины чувствуют себя комфортнее, эмоционально ближе к партнеру. Если же вся бытовуха сваливается на одного человека, отношения постепенно начинают проседать. В общем, главный вывод такой, мужики. Умеем пользоваться стиралкой не как древним артефактом, и все. И вы уже... Green flag, так сказать. Ладно, погнали вперед. В этом часе сыграем в рекорд угощает, так что готовьтесь расчехлять свои кулинарные способности и знания. Прежде расчехлю для вас утренний плейлист. Обалденный музыкальный настав впереди. Saint Yen, Иманбек, Гриффин, Айза, Джо Кори, Рак, Тиеста и 21 Savage, Disco Lines, City Наши, Nerd Brain и Airbox. С них и начнем. Graceland открывает этот час. Полетели.

0: Че.
1: 9:16 на часах. Давайте посмотрим, как за час ситуация дорожно поменялась. Там 4 балла в Красноярске. Есть по-прежнему местами затруднения. 9 баллов все так же на Калинина в направлении Покровки. Авиатора в сторону Северного тоже 9 баллов. 7 баллов сейчас на Маркса в сторону Большого концертного зала. Матросова из центра 7 баллов. 6 баллов на Брянской в Солонцы. 5 баллов осталось на коммунальном мосту в центр. И все так же 4 балла на мосту 3 семерки в сторону КРАЗа.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Раз-раз. Вот, с такой новостью, ребят, начнем. Глава АвтоВАЗа больше не едет на Мерседесе. Пам-бам, докатался. Но на самом деле ситуация такая. Максим Соколов теперь не приезжает на официальные мероприятия на Мерседесе В-класс. На проходящий сегодня, точнее, вот буквально вчера это было в Москве, съезд Союза машиностроителей России, топ-менеджер приехал на продукции, кстати, своего автозавода Stretche Aura. Уехал также на этой машине. Подтверждение смены автомобиля. Кадры публиковал журналист Александр Юнашев. Собственно, в марте широкий резонанс вызвало видео, в котором Соколов после блиц-интервью тележурналисту сел в бизнес-вен Mercedes V-класс и уехал на нем. Ну, видимо, по голове не погладили. Все, теперь катаемся на Ауре. Что сделал, на том и ездит. Логично. Едем дальше. В Кемерово переместимся. Там мужчина украл с места работы 3 газели и продал их в разборку. 20-летний житель Кемерово угнал и продал 3 грузовые газели своей работы и из организации, занимающейся автомобильными перевозками. О происшествии сообщил представитель компании, которая лишилась 3 машин. Впоследствии полицейские выяснили, что газели украл водитель фирмы. Он разместил объявление о продаже автомобилей в сети, и среди желающих нашелся мужчина, который захотел купить машины в разборку. Сбор. Подозреваемый отдал ему ключи от всех 3 грузовиков, стоявших на неохраняемой парковке. Примечательно, что злоумышленник выручил всего 450 тысяч рублей, и деньги он потратил на одежду. Вот так, да. При этом величина ущерба, по оценкам компании, лишившейся машин, достигает 3 миллионов. Молодого человека будут судить по статье кража, максимальный срок 10 лет лишения свободы. Едем дальше про китайский автопром, про обновление лифтбеку Univi от Чанган в России заменили сердце. Кстати, ну, полюбилась эта машина нашим соотечественникам. И вот теперь главное событие. Под капотом вместо прежней турбополторашки модель в спецификации для России теперь оснащают 2-литровым турбомотором с чугунным блоком цилиндров. Это уже звучит как будто бы неплохо. Новый двигатель отличается повышенной ресурсностью и высокими характеристиками. Мощность 235 лошадей, крутящий момент 390 ньютон-метра. ДВС сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП и гидротрансформатор. Разгон от 0 до 100 у Univi теперь занимает меньше 7 секунд. Не так давно такой динамикой могли похвастать только спортивные машины. Ну что ж, порадуемся за чинганов. Ладно, едем дальше. В Ульяновске членов банды автоподставщиков приговорили к большим срокам. И прям серьезно. Организованная преступная группировка состояла из 22 человек. Они инсценировали 33 дорожно-транспортных происшествия и таким образом получили от страховых компаний 11 миллионов рублей. УПГ состояла из структурных подразделений, и у каждого из которых были свои функции по подбору автомобилей и участников инсценировки. Также эффективных собственников автомобилей по ремонту и продаже машин после инсценировки. По обеспечению выплат автостраховки группа автоэкспертов, так называемых, составивших подложные акты с максимальной калькуляцией ущерба, а это, напомню, сейчас 400 тысяч рублей по ОСАГО, подразделениям по связям с ГИБДД, в которые входили, кстати, еще и пару людей при должностях. В общем, главарь банды признал свою вину и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Еще один член ОПГ получил 9,5 лет лишения свободы, но я одному из них, кто не признал вину, впаяли все 17 лет колонии строгого режима. Вот теперь задумайтесь, стоит ли оно того. Ладно, продолжаем дальше. Вот такой вот законопроект. Новое правительство России одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок. Концепция предполагает, что к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта достигнет порядка 19%. Парк такой техники в течение ближайших 10 лет в России возрастет до 57 тысяч машин. Ну, вот это что-то из будущего. Ну и еще одна новость. Стало известно, сколько россиян обременено автокредитами. По состоянию на 1 января 2026 года число заемщиков, частных лиц, имеющих автокредиты, достигло более 3 миллионов человек. Это исторический рекорд. Данные содержатся в свежем отчете Центробанка. Для сравнения, 3 года назад автокредитами были обременены 1,5 миллиона россиян. В общем, эксперты посчитали, что в апреле банки выдали в России больше 107, то есть почти 108 тысяч автокредитов на общую сумму 162,5 миллиарда рублей. Из указанного количества 63,5 тысячи кредитов оформлены на покупку новых машин, а 44,5 тысячи на приобретение поддержанных автомобилей.

0: 9 утра, 37 минут. Пора, по-моему, немного вкуса и калорий добавить этому утру. Впереди у нас игрушка «Рекорд угощает», так что если ты шаришь за кулинарию, прямо сейчас хватай телефон и звони сюда, в студию «Первый танцевальный», 205 100 ровно и 3, номер телефона «Рекорда». Загадал тебе блюдо какое-то, угадаешь, что это? Победа твоя! Dance
1: Radio. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: Подберите слюнки, сейчас будет вкусно. Это Рекорд угощает. У нас на линии Виталий. Виталь, доброе утро, тебе здорово.
2: Доброе утро.
1: Доброе. А что такой грустный, Виталий? Или мне показалось?
2: Да не, нормально все.
1: Нормально все. Ну это слава богу, что нормально. Так, да, давай разбираться сначала. Ты позавтракал сегодня?
2: Да, завтракал, бутерброд.
1: Молодец, бутер. Чисто по-мужски залетел. С кофеечком хотя бы, надеюсь.
2: Нет, кофе не пью, чай.
1: А, слушай, ну вот поговорили, что в чаечке, если не знал, кофеина еще и больше, поэтому бодр и весел должен быть, Виталий. Как часто, скажи мне, ты на кухне оказываешься в качестве повара?
2: Процентов 70.
1: Процентов 70? Ух ты!
2: Да.
1: Ну-ка, какое у тебя фирменное блюдо? Расскажи.
2: Да разные, салат и курица, и кролик.
1: И даже кролика? Кстати, слушай, ну
2: да,
1: это прям...
2: Свинину,
1: это высший пилотаж. Сейчас Гордон Рамзи где-то начал потихонечку икать от твоих слов. Виталий, Виталий, смотри, что будем делать. Я тебе сейчас расскажу о наборе продуктов, которые мы с тобой возьмем. Пойдем на нашу воображаемую кухню и что-то приготовим. Я тебе все это буду рассказывать, а ты мне на выходе назовешь, что же за блюдо у нас такое получится. Готов?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Ну, полетели. Возьмем говядинку, филешечку, естественно, панировочные сухари, лук, яйца, чеснок, петрушку, масло, тмин, паприку, соль, перец, естественно, по вкусу. Что же делаем? Берем говядинку, помыли, обсушили, нарезаем средними кусочками и прокручиваем через мясорубку. Кстати, можно не париться и сразу фарш взять, например, да? Ну, можно же? Может, правильно. Берем, значит, лук, почистили, нарезали как можно мельче, туда же берем петрушку, помыли, посушили, мелко порубили. Дальше лук с петрушкой вместе добавляем к нашему фаршу, перемешали хорошенечко, добавляем панировочные сухари, яйцо и специи, тщательно вымесили фарш до однородной массы и на 30-40 минут убрали в холодильник. Пока что забыли. Дальше берем деревянные шпажки, замачиваем их в водичке минут на 30-40, чтобы они разбухли и не подгорели. Далее наш фарш разделяем на 6-8 равных частей, ну, примерно столько с килограммчика получится. И каждую часть влажными руками раскатаем в продолговатую колбаску длиной 10-12 сантиметров. В общем, насаживаем их на шпажки, и у нас такой бытовой рецепт. Мы вот дома на сковородочке получившееся выкладываем. Ну и все, обжариваем по 3-4 минуты с каждой стороны, достаем, на тарелочку выкладываем. Приятного аппетита!
2: Угу. Люля-кабаб, что-то?
1: Кто еще раз?
2: Люля-кабаб?
1: Ну почти, люля-кебаб, да, да, да, да. Такое вот прекрасное. Ну вот у нас конкретно поговорили, что это турецкий у нас кебаб получился. Поэтому, Виталь, приятного тебе аппетита. Мы тебя в баварский ресторан Максимилиан отправляем. Так что кайфани как следует, можешь прямо на выходных. Мы же вместе, ребят, полетели дальше. Виталь Легран с нами. Put your hand up for Detroit. Ой, мощно.
0: Рекорд угощает.

0: чай, третью космическую.
1: Ну вот, хочется, конечно, порадоваться, но смотришь за окно и, блин, опять не Мальдивы. Плюс 7, ребят, на термометре потеплеет весьма незначительно до плюс 10, но это уже что-то хотя бы. Облачно с прояснениями будет, по сообщениям Яндекс.Погоды. Ветер дует северо-западного направления, слабый, 2 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте Суши Сел. .рф. До конца мая. ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОКРН П 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
5: 0+.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37, а строение 1. 205-11-11. Код города 391.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
11: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. Рекорд. Турбо утро на рекорде.
1: 10 утра, 10.03, если быть точным, утро пятницы продолжается, и смотрите, какая мысль. Чем дальше мы от утра, тем ближе мы к выходным. Считается уже одной ногой буквально в субботе. В этом часе что будем? Просвещаться, естественно, тру новости впереди, без культуры, без политики, без стыда и без совести. Обсудим, что в мире вокруг происходит, а там, поверьте, много чего интересного, адекватного и, естественно, не очень. Вот такую вот затравочку вам вкинул в начале часа. В России могут снова начать строить бетонные дороги, как в СССР. Ради экономии бюджета крупнейшая цементная компания планирует уже до конца года положить первые 45 участков цементобетонным покрытием. По данным исследования, такие трассы, построенные еще до 80-го года, оказались почти на 30% дешевле в строительстве и эксплуатации. Но есть одно но. Да, там у нас Росавтодор выступил резко против строительства дорог из бетона в России. В общем, говорят, что и температурный режим у нас не так все потрескается, рассыпется. Да еще и мы же любим с вами на шипованной резине ездить. В общем, еще и дышать этим нельзя. Короче, держим пальчики и надеемся, что цементных и бетонных дорог мы все-таки в России больше не увидим. Погнали дальше. Впереди вас ждет обалденный нон-стоп музыкальный. Жум, Налан Воркерс, Иманбек, Юнатус, Али Фарбен, Айола, Диджи Куба, Фаул Ипнау, Презди, Трэп, Мафия Хаус, работа Мафия Стайл открывает этот час. Меня Дима Малин зовут. С добрым утром.
0: Турбо утро.

0: ускоряйся правильно.
1: Что ж мы за люди такие? Будем, если не узнаем, как за час поменялась ситуация дорожная. Итак, 4 балла в Красноярске прямо сейчас. Есть местами затруднения. 9 баллов по-прежнему мы наблюдаем на Калинина в сторону Покровки. Высотная из центра 8 баллов. Вятров в сторону Северного 8 баллов. 7 баллов на Матросова в обе стороны. 6 баллов на Семафорной в сторону Матросова. И на этом основные пробки в городе пока что закончились.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости на рекорде.
1: Ну вот что ж мы за люди такие, ребята? Взяли и почти всю нефть израсходовали мировую. А это правда важная новость. Миру может не хватить нефти. Международное энергетическое агентство пересмотрело прогнозы. Если еще весной аналитики ожидали профицит, то теперь из-за конфликтов на Ближнем Востоке прогноз резко ухудшили. Предложение нефти в этом году может не хватить, чтобы покрыть мировой спрос. При этом доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в апреле выросли до 19 миллиардов долларов. Это, кстати, на 6 миллиардов больше, чем год назад. Едем дальше. Россияне не теряют интереса к зарубежным сериалам, несмотря на блокировку и цензуру. По данным аналитиков, интернет-трафика в апреле

0: 37, по словам министра, для этого необходимо принципиально сломить тренды отказа от рождения детей. Ну, как вариант, можно поднять прожиточный минимум, да, среднюю заработную плату, и как будто бы можно будет и по 3, и по 4. Но пока как-то так. Едем дальше. В Москве построили самые высокие американские горки в Европе. Да назовите вы уже их русскими. Ну, в Москве же все-таки. Новый аттракцион появился в парке «Остров мечты». Высота горок сопоставима с 17-этажным домом. Длина трассы почти километр. А вагончики смогут разгоняться до безумных 110 км в час. Это нормально. Это нужно попробовать. Продолжаем дальше. Ничего не понял. Так Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. Пам-пам. Академик РАН, между прочим, да, это. И он рассказал, что попробовал пройти экзамены по просьбе министра просвещения. Был такой эксперимент. Я зашел туда, сел. Мне дали листок. Я там ничего не понял. Рассказал, собственно, наш академик. По его словам, экзамены всегда были стрессом, но раньше это было по-человечески понятное испытание, а теперь нужно разбираться в крестиках-нуликах. И вот тут действительно хочется искренне посочувствовать тем, у кого экзамены впереди, и порадоваться за нас, миллениалов, кто свои экзамены уже в жизни сдали. Ладно, едем дальше. Ограничение интернета беспокоит россиян в два раза больше, чем пандемия коронавируса в 2020 году, показало исследование. К такому выводу пришли авторы Национального индекса тревожности россиян. По словам экспертов, отключение интернета ударили не только по доступу к информации, но и по привычному образу жизни людей, от работы и навигации до общения и сервисов. Ладно, едем дальше. Еще одна новость. Наша внутриполитическая. Больше половины россиян живут с лишним весом. Вот такая вот штука, ребята. И это страшно. У 56% жителей страны зафиксирована избыточная масса тела. При этом ожирением, по данным главного диетолога Минздрава, страдают только около 22-26% россиян. Специалисты связывают ситуацию с малоподвижным образом жизни, стрессом и питанием. Но, как говорится, не от хорошей жизни зажирели.
1: Новости на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Восприятию космическую.
1: Ну, снова, ребята, что ж мы за люди такие? Не дождемся все никак потепления, не дождемся. Вот хочется же уже, да, чтобы там плюс 20, плюс 25. А там по-прежнему плюс 8. Ну, как-то так. Потеплеет, конечно, сегодня, но до плюс 10. Сильно не радуйтесь, купальники пока из шкафов не доставайте. День обещает быть облачным с прояснениями. По сообщениям Яндекс.Погоды, ветер дует сегодня северо-западного направления 2 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+. Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: 55 минут без пяти, 11 на часах, и чтобы мы были бы за люди, если бы не кинули палку эстафетную в Санкт-Петербург прямиком, там целое три уже поджидает, Никита, Стас и Рыжая, вейкаперы через мгновение здесь на первой танцевальной станции, мы же, красноярцы, остаемся в центре Сибири, всем классного дня, всем отличного настроения, полетели в Питер.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем привет и доброго утра. 7.00 в Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница, вейкаперы на рекорде.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
2: Сегодня у нас два гороскопа ожидается. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тему мы тоже придумаем для этой рубрики. Еда за 10 минут. Армен расскажет, что там можно приготовить на выходных. Игрушка за приз вейкаперов с девчонками сегодня играем. Поэтому вы в первую очередь устанавливаете мобильное приложение рекорда «Техноблок» от Фила. Также с ним созвонимся, он ответит на ваши вопросы, горячие новости, но и много обсуждений. Вместе с вами на наши соцсети тоже не забывайте подписываться. 15 мая 2026 года, сегодня, пятница, Международный день семьи. Вот такой вот есть замечательный праздник.
3: Ну, ты, конечно, выдал.
2: Международный, просто, глобальный, просто вселенский.
3: Мы все одна большая семья.
2: Реально.
3: Встретили кого-нибудь, скажи, здорово, братан.
2: Международный день климата сегодня, вот и день климатолога в том числе же.
3: И климат-контроль, если у вас есть что-то такое, какие-нибудь приборы, настройте температуру, которая вам нравится.
2: Может быть, отличная тема для рубрики «Я в эфире».
3: Какой вы климат?
2: Климат какой сегодня.
3: Умеренный, субтропический, дождливый.
2: День калейдоскопов еще сегодня есть, замечательная игрушка, недооцененная.
3: Мне кажется, что нужно, наоборот, вернуть ее, чтобы люди ходили, смотрели не в экраны телефонов, а вот в калейдоскоп.
2: Ну, эти разбитые цветные стеклышки, которые складываются в геометрические фигуры.
3: Разбитые цветные стеклышки, это если вы не смотрите, куда идете в очках.
2: День сухого пайка сегодня.
3: Сухой паек. О, когда ты ел последний раз сухой паек?
2: Сухой паек, если честно, я вообще его никогда не ел. Никогда не...
3: И мне довелось один раз получить сухой паек МЧС.
2: Так.
3: Ну, так получилось, что мы его выиграли. Отчасти да, слушай, забавная штука, прикольная.
2: Так, день исчезающих видов животных сегодня. Также у нас день испытания почтовых лошадей.
3: Ты пока только испытания идут.
2: Пока только, да, скоро будут, видимо, скоро будет доставка лошадьми.
3: Она должна положить письмо. Все нормально, быстро, четенько. Но вот это письмо она не может положить в ящичек. Уже копытца мешают.
2: Так, ну, Стас, выбирай. Для рубрики «Я в эфире» нужна сегодня тема. Ты услышал поводы, услышал праздники. Что бы ты хотел услышать?
3: Климат. Какая бы погода? Вот в принципе.
2: Этим утром, да?
3: Погодное явление, климатическое явление. То есть там, не знаю.
2: Может, вы торнадо сегодня?
3: Может, вы торнадо. А может, вы дождливый день.
2: А может, вы сегодня тучка-то какая-нибудь.
3: О,
2: которая чуть-чуть прикрыла солнышко, но дает всем свет.
3: Да, в меру тяжелый, но еще не капает.
2: Это уже про другое, да? Это уже про врачей. Друзья, ждем ваши голосовые в чат мобильного приложения рекорда. Вейкаперы на рекорде, погнали!
1: На рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 15 мая.
2: Итак, поехали, овны. Не стоит играть против правил, вы, скорее всего, проиграете.
1: Тельцы, сегодня все вокруг вас будет несколько туманно.
2: Близнецы, сегодня вам придется принять некое решение, чтобы добиться желаемого. Кто-то может принять его за вас.
1: Раки, сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление.
2: Львы, не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума, доверьтесь инстинктам.
1: Девы, не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации.
2: Весы, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком.
1: Скорпионы, сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь.
2: Стрельцы, сегодняшний день может принести вам несколько сюрпризов.
1: Козероги, сегодня вы должны быть абсолютно искренним.
2: Водолеи, сегодня перед вами все будут бегать по струнке. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.
1: Рыбы, постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – это хорошее, налаженное взаимодействие между игроками. Всем хорошего дня, друзья!
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ребята, напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы погодное явление, там и решили.
1: Да, ну все, в широком смысле этого слова.
0: Вообще, что хотите, каким утром этим вы проснулись и как себя ощущаете? Мы пока к новостям, ребята. Так, журналисты позвали в эфир об НЛО уролога, а не уфолога. В США дело произошло, и в чем суть? Там же раскрыли вот эти информацию про НЛО, США обнародовали это все, говорят, вот, столько лет мы фотографировали.
1: Зона 51.
0: Ну, там что-то около, да, как обычно, какие-то непонятные снимки, кто-то верит в это, кто-то нет. И, в общем, решили обсудить это в прямом эфире. Ну и нужно было редактору позвать уфолога, да, который все разберет по полочкам, расскажет, человек этим занимается, профессионал вроде как, много чего повидал. Но, как оказалось, в прямом эфире мужчина сидит и говорит, ну, я вообще-то уролог, это немножечко не моя тема. Хотя, если вы мне предоставите этого инопланетянина, то я что-то, может, и смогу определить.
1: Возможно, не те критерии выдвинули человеку, который искал. Он говорит, найди того, кто повидал все. Там, и со звезды, странные явления, черные дыры, вот эту всю штуку, давай. И он говорит, ну, я знаю такого человека, вот он мне такие истории рассказывал.
0: Представляешь, он изначально, когда искал, говорит, ну, вам, возможно, не подойдет этот человек в эфир. Он говорит, иди, нам нужен этот человек.
1: Да. Слушайте, но с другой стороны, были же слухи про всякие разные зондирования людей.
0: Ты думаешь,
1: опыт
0: так?
1: Над людьми.
0: Так
1: и они позвали, да, и на примере некоторых говорят, вот это влияние инопланетян на человека или еще что-то?
0: Сидит уролог и такой, я тоже повидал всякое.
1: Да.
0: И я эти зонды доставал.
1: Это точно не с нашей планеты, то, что я видел.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс задумался об увеличении числа рейсов с Крайнего Севера после жалоб жителей на дефицит билетов и высокие цены. В некоторых городах самолеты летают всего несколько раз в неделю или даже в месяц, а субсидированные билеты быстро заканчиваются. На фоне обращений ведомство начало изучать возможность запуска дополнительных рейсов. Госдума назначила Яну Антратову новым уполномоченным по правам человека в России. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, покинувшую должность 14 мая. После назначения Антратова принесла присягу и официально вступила в должность омбудсмена. В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это первый визит американского политика в Китай почти за 9 лет. Встреча длилась около 2 часов, и Трамп позже заявил, что переговоры прошли отлично. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-27. 6-16-02, Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Ваши голосовые слушаем в прямом эфире. Какое вы погодное явление сегодня? Так мы решили эту пятницу обозначить утром. Давайте с Кайрата начнем.
1: Доброе утро всем. Я сегодня северное сияние. У меня день зарплаты и премии.
0: Порадует за Кайрат. Ты видел «Северное сияние»? Кстати?
2: Ни разу, представляешь.
0: Очень классное явление.
2: Я вот все хочу съездить туда, где это можно увидеть, и никогда не получается.
0: К нам в Салехард езжай. Валентин.
3: Всем доброе утро, прекрасного дня. А еще не мрачная погода, потому что у меня все как в тумане после выходных. Так что я сегодня туман.
0: После выходных уже новые начинаются, а у Валентина еще в тумане все с тех выходных.
2: Это ж как надо было потусить на выходные, да?
0: Да,
2: только
0: да.
2: Сейчас вот ты от них отходишь.
0: А еще, возможно, туман предстоит сегодня вечером.
2: Ты сильно не расслабляйся, завтра новые выходные.
0: Май Юнивич.
4: Радио Рекорд, привет. Привет, страна. Хотелось бы быть легким морским бризом, но, к сожалению, пока... приходится быть вот этим городским ветром, поднимающим пыль и пакеты. Но скоро лето и сезон отпусков. Жене, дочке привет. Всем хорошего дня.
0: «Городской ветер». Название фильма нового класса.
2: Да, я когда слышу, хотелось бы... Ну, вот «Морской бриз», я вспоминаю «Освежители».
0: Запах тот сам.
2: Ну, да, не сколько запах, сколько вообще, в принципе, ассоциация.
0: Ага. Алешенька, сынок.
5: Доброе утро, парни.
0: Привет.
5: А я посмотрел на себя в зеркало сегодня, думаю, ну я прям молния шаровая, прям, вернее, просто шаровая, потому что молния не сходится уже.
2: А, мощная.
6: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 15 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 12, ночью плюс 1. Ветер северо-западный и 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой «Возле ТРЦ Планета».
3: 0+.
4: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
3: Сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
4: Вам понравится. Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Доброго утра всем, дорогие мои гурманы и едоки. Шеф Газарян снова готов поделиться с вами очередным рецептом блюда вкусного, простого и быстрого в приготовлении. И я продолжаю настаивать на блюдах из сезонных продуктов, поэтому сегодня это очередная вариация на тему омлета, но с небольшим сезонным нюансом. Омлет со спаржей. Чего-то более подходящего, чем омлет с хрустящей спаржей, пожалуй, для легкого сбалансированного завтрака или даже ужина и не придумать. Да и что тут думать, пока на дворе весна. Сезон молодой спаржи в России традиционно приходится на апрель и май. В этот период свежесобранные молодые побеги особенно нежны и сочны. Итак, что нам нужно для приготовления? Молоко 150 мл, яйца 5 штук, зеленая спаржа 200 грамм, масло оливковое 2 столовые ложки, сок лимона 1 столовая ложка, соль по вкусу и тертый пармезан 100 грамм. Итак, с чего же начнем? А начнем с того, что вымоем спаржу, срежем снизу 2 сантиметра, стебли очистим от верхней кожицы, положим спаржу в кипящую подсоленную воду и будем варить 5 минут. Если для приготовления вы используете толстые стебли спаржи, более 1 сантиметра в диаметре, очистите их овощечисткой от верхней кожицы. Тонкие молодые побеги можно добавлять не очищая. Далее в миске взбиваем молоко, яйца, соль и перец. После того, как все почищено и взбито, разогреваем в большой сковороде оливковое масло. Выкладываем на нее спаржу, заливаем яичной смесью, накрываем крышкой и готовим на среднем огне минут 5. Далее посыпаем сыром и готовим под крышкой на маленьком огне еще 3-4 минуты. Ну вот и все. Омлет со спаржей готов. Пора к столу. А перед подачей не забудьте сбрызнуть омлет лимонным соком. Ну а я желаю вам приятного аппетита и теплых выходных. Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет, вейкаперы на рекорде. Мы рады вас приветствовать в 8.00.
3: А я всем прекрасной пятницы. Она же символизирует конец рабочей недели.
2: Друзья, мы играем в этом часе, поэтому мобильное приложение рекорда устанавливайте себе. Девчонки, сегодня с вами по пятницам. У нас такая замечательная традиция есть. Мы пока к актуальным новостям. Электросамокаты запретили в российском городе. Представляешь, в подмосковной Лобне ввели запрет на аренду самокатов из-за отсутствия специальных полос для передвижения. Говорят, нет полос. Никаких самокатов.
3: Давно пора.
2: Также жители жаловались на опасное вождение подростков и хаотичную парковку, которые мешают вообще изначально, из-за которой самокаты мешали проходу по улицам, да, и пожилым людям и так далее. Говорят, бросят где хотят, и все, и что делать? Да пора запрещать, и запретили окончательно. Все, в Лобне самокатов нет.
3: Ну, здесь виноваты как те, кто предоставляет самокаты, потому что не могут сделать для них парковочные места, действительно, какие-то дорожки, как и те, кто ими пользуется, потому что, ну, я не знаю, вот у нас в городе есть, вот на Комендантском есть разделение пешеходные и велосипедно-самокатные дорожки.
2: Виноватых найти всегда легко, давай от этого
3: отталкиваться. Их видно.
2: Да, мы будем обсуждать, нужно ли запретить самокаты. Да, нет. Да,
3: у нас, к дьяволу их.
2: У нас слушатели разные, много автолюбителей, много тех, кто передвигается на общественном транспорте на самокатах. Я предлагаю взять шире и взять не только самокаты, а вот этот электротранспорт, да, есть же вот это моноколеса, да, которые, ну, тоже, не будем считать это самокатом, но вот этот электротранспорт, все, кроме автомобилей, это возьмем за основу. Те, кто передвигаются точно так же, там же, где и пешеходы в большинстве своем.
3: Ну вот смотри, есть всякие там парительные штуки, это дудки сатаны.
2: Так.
3: А это колеса сатаны. Он их придумал для чего? Чтобы они мешали. Я говорю, ну вот я пешеход и человек, который пользуется общественным транспортом.
2: Угу.
3: Вот, с одной стороны, я изначально был со самокатом. Ну, то есть, я говорю, отличный транспорт. Но сейчас это какой-то бред. Во-первых, для него нет условий, чтобы ездить. Во-вторых, аренда ненормально дорогая и непонятная. Плюс самокат в ужасном состоянии.
2: Я тебе так скажу, как автолюбитель, я считаю, что самокаты запрещать нельзя. Ну, потому что это средство передвижения, это удобное средство передвижения. Их ограничивали, в скорости там урезали. Раньше они вообще летали и носились. Да, и парковки тоже с помощью каких-то зон там внутри этого всего ограничивают. Это классное средство передвижения. Я считаю, что прям запрещать это, запретить можно хоть что, но самокат — это удобное, полезное даже в какой-то мере, гуляешь, средство передвижения.
3: Я объясню, почему ты, как автомобилист, и другие не хотите их запрещать, иначе вам будет не на кого ругаться, и вы будете опять цапаться между собой.
2: Да, возможно, они нас разгружают эмоционально. Обсуждаем, нужно ли запретить самокаты. Ваши истории, случаи с самокатами, свое мнение пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: СИМ это называется, Стас. Средство индивидуальной мобильности. Вот что мы обсуждаем. Надо было не про самокаты прям конкретно спрашивать, да? А про средство индивидуальной мобильности. Кстати, моноколесо. Вспомнил, как какой-то парень у нас по КАДу здесь в Петербурге, видос даже есть, несся наравне с машинами. Ну, там скорость начинается от 90 км в час. Чтобы ты понимал, ты катался по нему, я знаю, на машине.
3: По КАДу?
2: Да.
3: Да.
2: Вот. И этот парень на вот этом моноколесе несся среди машин. Вот это опасно, я считаю, когда скорость автомобиля большая, да, там вот эти перестановки, строение все, кто-то еще начинает шашничать, и человек в шлеме на моноколесе, я прям переживал за него, как за себя.
3: Подобные средства передвижения, как самокаты, моноколеса, вот эти электромотоциклики, вообще на дороге их ну, не должно быть.
2: А, в общем, читаем ваши комментарии, кто как читает. Владимир написал: «Доброе утро, как по мне, СИМ, а средства индивидуальной мобильности, мы уже расшифровали, запрещать не надо, но не нужны ясные ограничения, чтобы уже в ПДД определились окончательно, что такое эти СИМ. То есть пусть лучше пропишут в ПДД правила пользования и движения, а то летают как попало, где попало, и никаких способов фиксации нарушений по сути-то и нет. Надо, чтобы на прокатных самокатах появилась функция, если еду вдвоем на одном, то чтобы играла петушиная песня на весь район».
3: Согласен.
2: Так ты еще хочешь им колонки добавить, чтобы они включали музыку легально?
3: Какую-то? В принципе, на них должны их сразу же нужно снимать на видео и делать нарезку.
2: Ага.
3: Какую-нибудь порочащую их. Ну, вдвоем совсем, а особенно, когда они едут, то малолетки какие-то. Это же вообще...
2: Ну, когда вдвоем, втроем и вчетвером там по-разному они катаются, вот это странно, конечно.
3: Вчетвером не видел.
2: Это молодость, с другой стороны. Кто что не творил, да? Ну, они могут уже угрожать и другой жизни. Но вот регулировать как-то по весу, да? Какой-то датчик веса встроите в самокат.
3: Штрафы?
2: А подожди, а зачем устроить датчик веса, я сейчас подумал. Ну, а если два человека там молодых...
3: По 50 килограмм.
2: Ну, а кто-то один сотку может весить. Ну, не отследишь. Сотку. Не отследишь. Ну вот.
3: Представляешь, у меня будет штраф, если я сяду на самокат, мне еще штраф будет приходить за то, что я еду вдвоем. Я говорю, я один еду. Он говорит, что ты врешь.
2: Нет, ты слишком тяжелый для одного.
3: Ты обнаглел, что ли?
2: Я считаю, что самоката надо запретить, или я написал. Более того, запретить автомобили для частных лиц. Убрать парковки, сузить дороги на освободившемся пространстве, построить доступное жилье и парки. Не хватает какой номер, Илья, в избирательном бюллетене?
3: Сразу минус.
2: Минус чего?
3: И предложению Ильи.
2: Почему?
3: Дороги сужать нельзя. Дороги должны быть широкими, потому что у нас всегда есть паркинг, который и так занимает часть дороги. От дороги до жилого дома должна быть зеленая зона.
4: Вообще, ребят, самокатов сейчас стало меньше.
2: Конечно, сколько ограничений введено. Но я считаю, иногда некоторые жесткие, прям действительно. Обсуждаем самокаты. Стоит ли их запрещать или нет? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
4: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.

0: девушки, красавицы, замечательные наши слушательницы, прямо сейчас напишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», потому что мы с вами играем по пятницам и ждем, случайным образом выберем кого-то из вас, с кем свяжемся сами.
1: Пока. А вот вам не стыдно? Вы подкатываете и ни разу на свидание не сводили девчонок.
0: Так они же говорят, что у них мужья и парни есть, ну как бы нужно разрешение спрашивать.
1: Ты не всегда и спрашиваешь.
0: Ну это вне эфира, а в эфире-то я совершенно другой культурный парень. Егор записал нам сообщение, мы обсуждаем самокаты, стоит ли их запрещать вообще. Не самокаты, а СИМ, правильно, средство индивидуальной мобильности, вот.
2: Доброе утро, лайкаперы. Я считаю, что самокаты запрещать не нужно, но нужно зарегламентировать их правилами. А так, почему не нужно? Я вот на велосипеде езжу на работу каждый день, и мне вообще классно их обгонять. Они едут на максимуме, а я как стоячего.
0: Но, кстати, знаете, почему такое притязание к самокатчикам и другим людям, которые используют средства индивидуальной мобильности, а к велосипедистам нет? Мы как будто бы потеряли их из вида, вы заметили? Велосипедисты точно так же гоняют по тротуарам, они точно так же передвигаются и по обочине дороги, но к ним как будто бы уже никто не докапывается.
3: Их меньше.
1: То есть придумают что-то новое, перестанут докапываться до самокатов?
0: Да.
1: Так, метод исключения, да?
0: Да, просто.
1: Мне страшно всех обижать. Я всех, вот если было бы пространство, обижала бы и самокатчиков, и велосипедистов. На самом деле не хватает просто выделенной дорожки, ну, в городах. Почему в том городе, я так понимаю, новость, что и запретили, там негде им передвигаться. Если есть выделенка, пожалуйста, передвигайтесь на чем хотите. А когда вот это сыр-бор труляля...
3: Им это ничем не помогает. Еще раз говорю, вот я шел на Комендантском, там явно две разделенные дорожки. То есть для самокатчиков там он хоть боком может ехать. Но эти полудурки, именно вот, которые так ездят, они едут по пешеходной.
1: Вот ты сейчас сам ответил на вопрос. Проблема в башке. Недавно две девочки-подростка на одном самокате платном друг за дружкой вылетели перед нами на пешеходный переход, естественно, не спешиваясь, на скорости перпендикулярно. Ну, ты что ты будешь делать? Нужно... Проблема в голове.
0: Я понял. Мы к этому и пришли. Да, нужно как-то вот этих водителей, этих самокатов, как-то обучать или что-то с ними делать. Но сами-то средства, эти СИМы, запрещать-то вообще не стоит. Вот наш слушатель пишет, считаю, что запрещать не нужно. Нас с женой однажды эти самокаты выручили. Мы за 15 минут до закрытия автосалона катались по магазинам в поисках банкомата. Именно благодаря этим самокатам мы уехали вечером домой на машине изначально. То есть это выручает эта штука.
1: Снимали в банкоматах на самокате, чтобы купить машину. Вам все нравится? Цель нравится, конечно.
3: О чем это говорит? Они сменили самокаты на автомобиль. Значит, самокат что? Не нужен.
0: Будем разбираться. Друзья, самокаты обсуждаем, нужно запретить или нет. Пишите в наши соцсети.
4: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума одобрила закон об увеличении лимита сверхурочной работы в России. Теперь переработки смогут достигать 240 часов в год вместо прежних 120. При этом работать сверхурочно больше 4 часов в сутки по-прежнему запрещено. Авторы инициативы заявили, что мера поможет закрыть дефицит кадров, а большинство россиян готовы перерабатывать ради дополнительного заработка. Средний размер банковского вклада россиян с начала этого года вырос почти на 9% и достиг 456 тысяч рублей, сообщили аналитики рынка. Общий объем средств на вкладах оценили в 85,8 триллиона рублей. При этом доля валютных сбережений продолжила снижаться. Отдых в Турции для россиян за год подорожал примерно на 30%, однако поездки туда все еще обходятся дешевле многих российских курортов. Турэксперты отметили, что спрос на направление продолжает расти благодаря безвизу, удобным перелетам и системе «все включено». По данным рынка, интерес россиян к Турции вырос в 2,5 раза, а недельный отдых в Анталии для семьи сейчас может стоить даже дешевле аналогичного тура в Сочи. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Для активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.

0: свои каперы на рекорде. Полиглотка.
1: О, ну, по-моему, это одна из лучших игр. Одна такая, самая приятная. Ты говоришь людям что-то, а они тебе еще за это благодарны.
2: Честь, если ты ворвался, конечно.
1: Я могу все что угодно.
2: Реально. Игрушка, у нас Оля на связи. Оля, привет.
3: Привет.
4: Привет, Оленька. Из какого ты города?
3: Я из города Озер, Московской области.
2: А у вас есть самокаты?
3: Есть, но очень мало.
2: Очень мало. А как ты к ним относишься? Считаешь, нужно запретить вот эти средства индивидуальной мобильности, как я сегодня выучил, или нет?
3: Ну, я считаю, что запрещать не нужно, нужно просто это все дело контролировать.
2: И как-то регулировать. Вот я согласен в этом плане.
3: И регулировать, да, согласна.
2: Все, договорились. Мы с тобой этим и займемся. Смотри, Оля, у нас игра. Ань, расскажи правила, Оля.
4: Да все очень просто. Смотри, два пацана. Один справа, другой слева. А ты такая мечешься, как бы, кому пойти, направо либо налево.
1: А ты точно те правила объясняешь?
4: Да. Они будут тебя как бы звать к себе всякими словечками. Но на каком? На немецком, да, сегодня?
2: Да,
4: сегодня просто романтичный немецкий язык. Где-то будет реальный комплимент, на который ты, наверное, в реальной жизни пошла, а где-то будет чушь собачья.
2: Готово?
1: Вот, как четко ты все описала.
4: Итак, первый подкат от Станислава.
5: Ich gebe Gas, wenn nichts mehr da ist. Ich gebe Gas, wenn alles da ist. Glück hat, wer Gas gibt.
2: У нас всегда речь в эту игру, как будто заставка Рамштайна, вот эта начальная фраза. И потом начинается вот этот движ.
1: А мне нравится. Но я закончил.
4: Никита, Никита.
2: Wenn es sassen, dassen, elegans, und schon smatschen, gehen schwunder, ich nüchern, fischen, stimmen.
4: How much is the fish?
2: Оль, выбирай сердце. Эта игра, она всегда не очевидна. Что
4: да,
2: говорит?
4: Тут интуиция должна подсказать. Вот как бы сердечко тебя тянет куда? К первому или ко второму подкату?
3: Второй вариант, второй.
2: Ну, конечно,
4: красотка.
2: Второй. Это уже в конкурсе.
4: А я там услышала элеганза.
2: Да, в конкурсе на самую элегантную и красивую девушку я бы голосовал только за тебя. Оля, знай про это.
4: Ну, а Станислав, вы нас чем удивляли?
3: Спасибо.
1: У меня больше популярная. Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
4: А теперь по-немецки. Я хочу петь это по-немецки.
1: Ich gebe Gas.
4: Ich gebe Gas.
1: Wie nichts mehr da ist.
4: Ich gebe Gas.
1: Я тебе скину
4: текст. Достаточно ich gebe Gas.
2: Ждем звонок от Зивер. Да, мы готовы в дуэт.
4: Ich gebe Gas.
2: Оль, мы тебя поздравляем. Ты можешь приветы передать кому хочешь.
3: Да, я хочу передать привет своему любимому городу. Всем, кто меня узнал, и любимому Радио Рекорд. Всегда каждое утро и целый день я с вами. Люблю.
2: И мы с вами, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперы.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 15 мая, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 12, ночью плюс 1. Ветер северо-западный и 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: О, «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» сегодня на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
6: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж».
3: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Нужно ли запрещать СИМ, конкретно самокат? Этим вопросом мы задались сегодня и обсуждаем вместе с вами. Вот Крабовский написал. Ну правильно, у нас в стране лучше запретить все сразу, потому что никто не хочет головой подумать. А как можно сделать лучше? Согласен с ним, чтобы и самокаты оставить, и пешеходам было спокойно. Вот. Я знаешь, что вспомнил?
1: Да.
0: У нас же должны были быть полицейские экипажи на самокатах. Помните,
1: да.
0: Выходила такая новость.
1: Я помню.
0: Где они? Почему я их не видел?
1: Мне кажется, они бы как раз и отрегулировали вот эти двойные подростковые посадки.
2: Не, там просто не договорились с оператором самокатов. Очень дорого для полицейских.
0: Реально, мы же там и прикалывались одно время. Но, по-моему, идея была здравой. Понятное дело, почему мы прикалывались, но все-таки...
1: Проблема с самокатами, пишет Сашка, очень схожа с теми, что были с каршерингом в самом начале. Только да. Помножена на отсутствие должных правил, отдельных пространств для езды на них и чувство безнаказанности у тех, кто их арендует. Может, со временем естественный отбор и должное регулирование исправит ситуацию. Кстати, передаю привет подруге, травматологу, она самокатчиков обожает.
2: Так с каршерингом лучше-то не стало. Наоборот, еще хуже. Они паркуются как хотят, как попало, во дворах.
0: Не, парковку им и не ограничат. Правила внутри каршеринга. Там у тебя падает рейтинг, если ты начинаешь водить очень плохо, быстро.
2: Давно пора. Мне кажется, каждый, кто вот плохо водит, их нужно наказывать. Кстати, вот про полицейских. Знаешь, что подумал, почему отменили эту тему?
0: Да.
2: Вот он догнал, остановил, ему нужно арестовать человека, а по правилам самоката он не имеет ехать
0: вдвоем.
1: Да. Подождите, а вот сейчас в метро, в аэропортах вводят Face ID всякие, да, по лицу. Может быть, самокат ты тоже, что ты когда через QR как-то паспорт свой показываешь, чтобы это все было доступно только в 18 лет и желательно с какими-то правами.
0: Ну вот Денис у нас пишет, в Беларуси, Минске, решили проблему с самокатами. Так. Поставили камеры стационарные на фотоконтроль и отправляют. Ограничение 20 километров. Поехал больше, штраф. И, видимо, лицам отправляют эти штрафы. Непонятно, как это дальше устроить.
1: Подождите, на них же ограничение. Я, насколько
2: километров.
1: Помню, на них, да, ты на них не разгонишься, на арендованных больше 20.
0: Есть еще не арендованные, их тоже очень много.
1: А,
2: ну это другая тема, тут уже как-то
1: здесь запретишь. Тогда, да, только вот штраф как...
2: Только леща выдавать.
0: Ну, скоро можно будет вообще кино собирать со всей страны, столько камер уже.
1: Ну, вообще, отследить, кому штраф присылать, это не проблема. На них же сейчас есть номера на этих самокатах, и время аренды привязано к какому-то, какой-то карте, к какому-то физическому лицу. Отследить, кому присылать штраф за нарушение, вообще не проблема.
2: Где вот он едет, не отследить то, что он едет по тротуару.
0: Продолжаем разбираться. Нужны идеи, друзья. Запрещать самокаты, как запрещать, как регулировать. Давайте накидывать в наших социальных сетях.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Привет всем и доброго утра. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы 2 часа будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
4: Всем привет! Идеальная рабочая 4-дневная неделя подходит к концу. Всех с пятницы, 15 мая.
2: Новость про ИИ. В общем, один пользователь в социальной сети под ником определенным выложил работу и заявил, что это генерация нейросети, предложив объяснить, чем она хуже оригиналов. В комментариях тут же собрались диванные искусствоведы, начали разносить просто в пух и прах, говорят, да это вообще некрасиво, вот лучше нарисованное рукой произведение искусства, это и продается больше и так далее. И в финале этот парень просто раскрыл, говорит, ребята, это оригинал.
3: Моне?
2: Клод Моне из серии «Кувшинки». Картина была оригинальная. Он говорит, это не ИИ, а вы взяли и разнесли творчество замечательного художника.
3: Но это как эффект толпы.
2: Мы скоро не будем отличать вообще.
4: Но тут получается, что он тоже обманул. Хотел вот провести такой социальный эксперимент. Да? Ведутся, не поведутся. Но тоже попахивает, знаешь, нечестностью.
3: Не, почему так все нормально?
4: Ну зачем он сказал, что это ИИ? Это же оригинал.
3: Да какая разница? Это же отношение человека к искусству. Вот он выкладывает, говорит, это ИИ, как вам? И они должны были сказать, ну, очень похоже. То есть ты должен был сказать правду, а не искать минусы какие-то надуманные.
4: Потому что на их мнение как раз и повлияло информация, что это создано ИИ.
3: Так в этом весь и прикол. Если вы воспринимаете искусство только за счет того, что вам сказали ИИ это или не ИИ, то тогда, ну,
2: чем
3: зачем ваше
2: зачем
3: мнение?
2: Вообще тогда, да, комментировать это? Если вот здесь человек, я читаю комментарии некоторые, вот пишут, я не художник, но настоящая картина Моне действительно похожа на реальное место, вот, а это нет. Ну так если ты не шаришь, зачем ты комментируешь вообще? Ради комментария?
4: Вот.
3: Настоящая картина Моне похожа на то, что он прислал, потому что это его стиль, ну, писать.
4: Ну, Никита, не как ты, я же тебя спрашивала, вот тебе что-то не нравится, ты напишешь в комментариях, ты говоришь, да, а я говорю, а я не понимаю людей, которые пишут, вот и они сидят
3: я
4: на
3: сказал,
4: диване.
3: Да? Нет, смотрите, я вот к комментариям. Одно дело, ты напишешь, мне не нравится.
2: А второе,
3: это когда, не имея экспертного мнения и там образования, не знаю чего, рассуждать. Вот он пишет, что настоящий Моне так не пишет. Ну, откуда ты знаешь, как он пишет, если именно так он и пишет?
2: Никто
4: может,
2: уже не
4: он
2: знает.
4: За руку его держал, за вторую, пока он правой писал.
3: Если он жил с ним. Задуматься о том, что он вообще пишет.
2: Да.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Самой продаваемой книгой 1981 года стала книга «Простое решение кубика Рубика». Никто не мог в этом разобраться, написали книгу, и все, и понеслась. Все начали покупать, интернета же не было. Вот, книги продавали.
2: Ой, как мне нужна эта книга 1981 года. Как еще раз?
1: «Простое решение кубика Рубика».
2: Это отличный подарок. Зачем? На юбилей человеку, рожденному в 81-м.
1: Сколько у него, ему сейчас?
2: Получается 45, это 45. Юбилей.
1: Ага, хорошо, с днем рождения человека. Так, в Исландии, если вы не знаете точного адреса для отправки письма, но помните, как до адреса добраться, рисуйте схематичную карту прямо на конверте. Почтальон доставит. Это реально, есть фотки, я даже нашел, что люди реально забывшие, где находится это, рисовали озеро, дорогу, поворот, говорит, вот здесь живет мой адресат.
3: Ну, там собака еще была.
1: Иногда и это указывает.
3: Представляешь, ты не помнишь, как выглядит, но помнишь, как пахнет. Нашел запах, окунул в этот конверт.
1: Там пахнет хвоей. Вы чувствуете, идите, подходите.
3: Когда будете... Точный дом не помню, но идите по улице и кричите вот эту фразу, вам ответят вот так вот, значит, вам туда.
1: Помню, там коровья лепеха была. Вот у нее налево где-то.
3: И постоянно такой, вот это лепеха. По смс-ке. Да, вот она.
1: Фотки скидывает обратно. Говорит, я правильно иду. Классно было бы. Сегодня, ребята, уха – это рыбный отвар с овощами. Правильно? Вы тоже так считаете?
2: Ну, уха? Наверное, да.
3: Нет, уха – это их два.
1: В общем.
3: Одна уха и второе уха.
2: Да. Ну, давай, в чем прикол?
1: Но раньше на Руси ухой называли и мясные блюда, и блюда из птицы, и овощные жидкие блюда как раз-таки. А овощные жидкие блюда считались похлебками просто. То есть уха – это было все, что с мясом.
2: А почему?
1: Рыбы,
2: ну, тогда это сейчас только с рыбой
1: и так далее. Рассказываю, в 18 веке из Европы, как обычно, пришло слово «суп», ставшее общим названием всех жидких блюд. Из Европы суп пришел. У нас всегда была похлебка и уха.
3: Чего вы нам свои супы сюда подсовываете?
1: Похлебки наливай!
3: Да.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
6: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте солнце. Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: твои каперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог. Вейкаперы, вам тоже большой привет. Что, давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Были интересные презентации, тут и Sony показала свой новый флагман, и Google провела свою презентацию Android 17 у Xiaomi, свежачки. В общем, смотрите. Xiaomi показали свои первые наушники Clips. Это вот формат непривычных амбушюр, которые нужно засовывать. Эти наушники цепляются за ухо снаружи, а не вставляются внутрь. То есть ставка не на полную изоляцию, а на комфорт и более легкое ношение. Я, кстати, подобные наушники в последнее время полюбил, особенно для подкастов. Идешь по улице, слушаешь, и окружение слышишь, и слышишь, что внутри. Эти наушники называются Xiaomi Open VR Stereo. Далее компания Huawei вытащила на глобальный рынок планшет Huawei MatePad Pro Max. Это огроменный, очень тонкий планшет с разрешением 3К, аккумулятором на 10-400 мАч и корпус всего лишь 4,7 мм толщина. Рамки у него, кстати, тоже очень маленькие, 3,55 мм. Диагональ дисплея 13,2 дюйма. Это действительно большой экран, он еще и 144 Гц, он еще и яркостью 1600 нит, в общем, хорошо. Но и цена, конечно, 1400 евро, как вам, красиво. Motorola представила свой маячок, это называется Motorola Tag 2. Ну, это такие штуки, да, которые вы кладете к себе в портфель и потом смотрите, куда же портфель ваш поехал. Там получился спорный момент. Новинка стоит всего лишь 32 евро, а комплект из 4 от 109 евро. И на этом фоне новый Apple AirTag 2 выглядит даже выгоднее. А для такого устройства это достаточно серьезная проблема, потому что стоимость у него не должна быть сильно большой. Компания Honor анонсировала китайские версии смартфонов Honor 600 и 600 Pro. И тут что самое интересное, у китайских версий как будто бы спецификации даже похуже, чем у глобальных. Глобальные будут представлены в мае. У Honor 600 Pro есть уже конкретика. Это 6,57 дюймов AMOLED-экран. Частота 120 Гц. Максимальная яркость 8000 нит и аккумулятор на 7000 мАч. И еще плюс у всей серии полностью новый дизайн. Honor явно хочет, чтобы линейка выглядела дороже, свежее. Поэтому все очень сильно похоже на iPhone 17. Кстати, Infinix готовит к запуску в России смартфона Infinix GT 5 Pro. Это такой игровой аппарат, но у него и жидкостное охлаждение. И цена тоже неплохая. Версия на 12256 в загранице стоит $405. Ставка здесь на относительно доступный игровой смартфон и хорошую производительность. Сколько будет стоить в России, неизвестно. Xiaomi показала еще фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro. Показали дизайн. И стоить он будет в Европе где-то порядка $50. И это Pro версия. По виду устройство все больше напоминает компактные смарт-часы, ну здесь все понятно. Samsung начала распространение стабильной оболочки One UI 8.5. Все флагманы получат это обновление. Серия S25, S24, складные, Fold 7, Fold 7 Flip. Также планшеты Tab S11 и S10. Периодически заходите в настройки, обновление системы, смотрите, не прилетела ли вам новая система. Там достаточно хороший новый функционал, так что изучайте. У Realme в России два устройства. Наушники Realme Buds Air 8 Pro и часики Realme Watch S5. В общем, компания тут, как обычно, делает ставку на сочетание функций и цены, чтобы удержаться и в массовом сегменте, и не теряться на фоне более дорогих брендов. Мне как раз-таки эти линейки нравятся, потому что и наушнички, и часики стоят достаточно адекватных денег. А вот Sony представила то, что стоит достаточно неадекватно. Флагман Sony Xperia 1 Mark 8 по цене 1500 евро. Круто, да? Это дороже, чем iPhone и Samsung. Здесь у Sony все стандартно. Диагональ дисплея 6,5 дюймов, LTPO, OLED 120 Гц. Внутри флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5. Не самый большой аккумулятор, 5000 мАч, как и раньше. И Sony достаточно сильно прокачала камеру, особенно телевичок. Он стал в 4 раза больше, чем тот, который был на предыдущей Sony. А еще есть разъем 3,5 мм для наушников. Такого нет у флагманов. И еще для карточки памяти microSD тоже есть отверстие. В общем, поклонники марки порадуются, все остальные посмотрят. Ну и еще одно интересное событие. Компания Google продолжает двигать Android. Она провела свое шоу, которое называется Android Show. Представила Android 17, а также представила свои новые ноутбуки, которые работают на Android. Платформа все лучше адаптируется под большие экраны. Окодный режим, работа в формате похожа на полноценный себя на компьютер. В общем, этим занимается компания Google. Если этот курс продолжится, Android может стать заметным игроком не только на смартфонах, но и в сегменте ноутбуков. Вот как вам? Представляете, у вас на ноутбуке Android. Мне кажется, это вполне прикольно. Соответственно, можно запускать все приложения. Вам не нужна тут ни винда, ни Mac. Круто, если бы это все двигалось дальше. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Но мы с вами, друзья, не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересуетесь новыми китайскими флагманами и думаете, какой бы взять, спрашивайте. Если вас интересуют часики или наушники, желательно, чтобы это стоило меньше 10 тысяч рублей, тоже спрашивайте. А может быть, вы хотите купить Samsung, но вот не знаете, какой бы Samsung себе выбрать, там, за 20, за 30, за 40 тысяч. Короче, любые вопросы прямо сейчас присылайте при помощи приложения Radio Record. Обязательно будьте конкретны, указывайте бюджет, за какие деньги вы хотите что-то приобрести. Это очень поможет нам в ответах на ваши вопросы. Через 15 минут встречаемся в эфире Рекорда.
0: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль в ближайшее время объявит даты визита Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, поездка уже активно готовится, а сейчас в ее организацию вносят заключительные штрихи. МИД России рекомендовал россиянам учитывать риск задержания и экстрадиции по запросу США при поездках в Армению и ряд других стран. В ведомстве заявили, что подобные риски также касаются государств ЕС, Латинской Америки, Австралии, Канады, Израиля и Южной Кореи. Больше половины россиян готовы переехать даже без серьезной причины. Такой вариант допустили 57% участников опроса. Чаще всего о смене жилья задумывается молодежь. Главными поводами для переезда называют желание изменить образ жизни, повысить доходы, улучшить экологию или просто перебраться поближе к природе. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
19: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
20: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
21: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы. Фил, привет, пора отвечать на вопросы.
2: Ну, я готов, ребят, готов.
3: Ну, отлично, привет. Magic 7 стоит менять на 8?
2: На 8, да, я бы стал. Magic 8 хорошо прокачался по камерам, особенно я надеюсь, что мы говорим про Pro-версию. Прямо очень хорошо, и телевичок 200 мегапикселей, и по автономности хорошо. 7 в целом тоже по автономности хорошо, но вот 8 стал. По обработке фоток, да, самое важное, они не стали такими едковатыми, и стали такими натуральными. В общем, я одобряю.
1: Посоветую смарт-часы NFC.
2: Смарт-часы NFC, в смысле, чтобы и при помощи них можно было производить оплату, видимо, иначе больше незачем NFC.
1: Думаю, что да, да.
2: Да, ну, в общем, ничего. Если мы говорим про Россию, то ничего не будет работать. Есть часы Huawei, и на них можно установить оплату. И там есть три банка, которые это поддерживают. То есть в целом можно сказать, что эта технология в России пока на стопе. Поэтому я бы не стал бы к ней стремиться. Но если очень сильно надо, то это часы Huawei.
3: Так, хочу приобрести папе телефон Realme P4 Power. Как он стоит того?
2: Отличный телефон, очень большой аккумулятор, достаточная автономность. Я недавно рассказывал про этот телефон у тебя на канале. И самое главное, если вот по хорошим деньгам его приобрести, я тогда говорил, что стоит в районе там, по-моему, 28 тысяч, что типа того. Вот если вот по таким деньгам, то я думаю, что будет окей. Да, это здоровенный аккумулятор там, поэтому можно, конечно. 3 дня работает он, вообще круто.
1: У меня Honor X8C устраивает все, кроме камеры. Подскажите, какой телефон купить, чтобы камера устраивала больше? Чем, но и переплачивать за бренд, за эталон, взять, например, iPhone Pro или вариантов нет, кроме как брать iPhone за сотку.
2: Значит, чтобы сильно не переплачивать, при этом получить хорошую камеру, есть 2 варианта, которые я могу посоветовать. Первое – это вышедший недавно Vivo V70, он стоит в районе 30 тысяч рублей, 31 где-то. А есть второй еще вариант – это Realme 16 Pro Plus, это цена где-то в районе 32-33-35 тысяч рублей. А можно купить Realme 14 Pro Plus, который выходил год назад, он стоит в районе 20 тысяч. Вот. И все, это отличная камера, я делал сравнение, они фоткают, да, даже лучше, чем топовые Samsung и айфоны. В общем, можно смело туда идти.
3: Вопрос. Если телефон поддерживает беспроводную зарядку, как лучше заряжать? Через провод или через беспроводную станцию?
2: Можно заряжать и так, по большому счету не принципиально. Единственное, наверное, что лучше все-таки делать, это не держать постоянно на зарядке. То есть не так, чтобы вы пришли в офис, положили телефон, и вот он весь день лежит на этой зарядке. Это не очень хорошее мероприятие, поэтому когда надо, подзарядите, когда не надо, не заряжайте. Вообще самое важное, да, в современных телефонах, в современных аккумуляторах, это чтобы он не заряжался выше 90% и не разряжался ниже 10%. Во многих телефонах сейчас есть такая даже настройка в батарее, чтобы он не заряжался больше 90%. И тогда аккумулятор проживет дольше.
1: Ну и очень оперативненько. Хочу обновить смартфон, рассматриваю варианты. Honor 300 Ultra или Honor 400 Pro. Может, посоветуете дождаться Honor 600 вообще?
2: Так, во-первых, Honor 300 Ultra такого не существует. Вот буквально на днях должен выйти в России Vivo X300 Ultra. Это да. Это крутой телефон. Какой там еще был телефон?
1: Honor 400 Pro.
2: Ага, да, это выходило в прошлом году.
1: Или советуешь дождаться Honor 600?
2: Honor 600 и 600 Pro будет выходить в мае месяце.

0: разницы. Я бы сказал, что сильного отличия от 400-го не будет, поэтому если очень сильно хочется, то 400-й Pro отличный, он стоит в районе 40 тысяч рублей, там плюс-минус. Это хороший вариант. Я думаю, что 600-й будет стоить, наверное, 1050 и больше. Поэтому, ну, в общем, 400-я прошка, она очень хорошая, поэтому я бы не переживал.
1: Крут, Фил, спасибо за ответ на вопрос.
0: Спасибо, ребят, спасибо.
2: Пока.
0: Пока. Пока. Увидимся. Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске +1. Завтра, в субботу, 16 мая, облачно с прояснениями. Днем +17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфире.
1: Мы все про СИМ, средства индивидуальной... Опять забыл, видите? Нужно ли запретить вообще самокаты и вот эти электронные штуки для передвижения? Знаете, что замечал еще на тротуарах? Почему-то молодежь на мопедах начинает передвигаться. Вот это уже нужно отбирать.
2: А мопеды же, по-моему, нужны права, нет?
1: По-моему, не на все.
2: Не на все, да. Тогда это жесть.
1: Да, то есть это уже такие достаточно быстрые транспортные средства, которые по тротуару двигаться ну точно никак не должны. Поэтому нужно... Вот этих нужно прям забирать, транспортные средства.
3: Нужны пушки с сеткой. Ты стреляешь его в сетку.
1: Джуманджи начнем, да, в городе. Вот Дмитрий расписал нам: в Республике Беларусь с сентября 25 года указ главнокомандующий, говорит, СПМ, средства персональной мобильности, это все самокаты и так далее, которые имеют любой из критериев скорость 25 км в час и выше, вес 35 кг и выше, мощность 250 ватт и выше, обязаны поставить на учет в ГАИ, пройти техосмотр, страховка, шлем, в путь дорогу, пожалуйста, можно на дорогу с авто либо по велодорожке, но не быстрее на велодорожке 25 км в час. Вот, за еще надо заплатить за это все, чтобы поставить на учет, страховка и так далее. То есть, прям как машина настоящая такая.
3: Что-то как-то дороговато обходится иметь самокат.
1: Собственный, да.
3: Да, давайте отменим.
1: Ты все еще запретить, да?
3: Ну, может быть, наверное, чуть-чуть помягче, да, там, что, ладно, пусть будут, но очень жесткие правила использования.
1: Регулировать нужно, заняться этим вопросом.
3: Наказывать, если надо.
1: Как обычно, начинается вот этот разговор перед летом, да, весной, потом зима, и как будто бы мы опять забыли, что нужно регулировать водителей самокатов, да, вот это?
2: Да-да.
1: И тема всплывет вот это через год. Вот смотрите опять.
2: 100%.
1: Про самокат. В общем, я надеюсь, наши почитают комментарии в социальных сетях и примут нужное решение. А мы подведем итоги голосования быстренько. У нас всего два вопроса было. Да или нет? Нужно ли запретить самокаты? Да, 63%, нет, 32%. Самокатчики все-таки держатся еще, 32%.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, будем с тобой еще час.
2: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
3: Всех поздравляю с пятницей. Середина мая, уже через 15 дней будет лето. Классная, короткая рабочая неделька.
1: Ребята, в России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Грубо говоря, вышел ГОСТ на здоровый образ жизни. Вам пункты интересны этого
2: всего? Конечно.
1: Смотрите, выпивать стакан воды сразу после пробуждения, завтракать в течение часа после пробуждения, прием пищи, причем должен содержать 30-40% дневных калорий, ужинать за 3 часа до сна, между едой соблюдать интервал 4-5 часов, исключить или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавление сахара, сладости, выпечку, сладкие напитки, пакетированные соки, что важно, а многие считают их полезными, да, почему-то. Пить 2-3 глотка воды ежечасно, ходить минимум 7000 шагов, не сидеть за экраном 1-2 часа.
3: Как врач говоришь.
1: Это ГОСТ. Я тебе говорю, спать 7-9 часов при полной темноте.
3: Сегодня выполнила.
1: Не пить кофеин после 14:00 и алкоголь за 3 часа до сна. 10-15 минут медитации даже вписали или дыхательных упражнений утром. Ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности. Что такое дневник благодарности?
3: Это ты открываешь дневник свой и вечером записываешь. Я благодарю этот день за коллег, за своих любимых коллег, которые приносят мне радость. Я благодарю своего начальника за то, что разрешил сегодня пораньше уйти с работы. Благодарю продавщицу в магазине, которая улыбнулась мне, спрашивая, нужен ли мне пакет.
1: Так, если есть дневник благодарности, то должен быть и дневник, кому я не благодарен за сегодня.
2: Дневник хейта?
3: Нет, да. Эти воспоминания, как раз ты не фокусируешься на них, ты фокусируешься только на хорошем. Можешь похвалить себя за то, что вот сегодня ты молодец, ни с кем не поругался, ни с кем не подрался. Это, как бы, понимаешь, это фокусирование на позитивных моментах.
2: Да это там же должно быть, просто сноски делать, что вот, спасибо продавщице, что она мне улыбнулась. Вот ты же пишешь, ну, дрянь, обсчитала меня.
3: Потому что ты ведешь такой дневник, вот ты и такой.
1: Смешно, сноски в дневнике благодарности. Кого-то хейтишь еще. Это весело.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: факты. Вата факты.
1: Мы думали про московский метрополитен, наверное, рассказать.
2: Серьезно? Ну, расскажи. Просто у нас сегодня Международный день семьи, а мы так мало уделяем времени семье.
1: Факты про семью.
2: Факты про семью. Станислав, расскажи факты про свою семью. Интересные факты. Нет, ну правда. Про семью, про маму, про папу.
3: Ничего себе такая предъявка. Расскажи.
2: Нет, ну хорошо, давай, мам. Никита, ты тоже пока готовься. Это сегодня тот день, когда нужно интересные факты про семью.
3: Я, пожалуй, не буду рассказывать.
2: Мы слушаем тебя. Я дала время тебе вспомнить.
3: Я все помню.
1: Паузу заполнили, отлично. Пауки используют свою паутину как слуховой аппарат, распознавая ногами ее вибрацию.
3: Да.
1: Полезные факты нужно рассказывать.
2: Мне интереснее про факты.
3: Не-не-не, давай про пауков.
2: Что за люди-то?
1: Исследование также показало, что у мужчин высокого роста рождается больше детей, чем у невысоких. А невысокие женщины, наоборот, рожают больше детей, чем высокие.
3: Потому что они не могут убегать от высоких мужчин. Их догоняют, издалека видят. Вот она ты!
2: Получается, идеальная пара, да?
1: Да, как клешня такая игра, знаете, это игрушка.
3: Как мультики зашли. Вот она ножками дрыгает. А куда ты?
2: Я не хочу.
1: Давай, рожай.
2: Рожай.
1: Нормально. Пашетты. Знаете такое что?
2: Нет.
1: Не паштеты, Стас.
3: Пашоты.
1: Я вижу. Вот. Это карманные скрипки длиной около 35 сантиметров. До конца 19 века применялись учителями танцев для аккомпанемента во время урока. И люди ходили просто на 35-сантиметровых скрипочках, играли.
3: Карманная скрипка. Тишина в коридоре. Бежит, руки в карманах.
0: Рекорд. Реклама.
4: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль, Легенда сегодня на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Суши Сэл. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду ЭФИР скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
7: Ипатюмина Екатерина Александровна, ОКРН по 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
9: Сегодня в 18:00 на телеканале Солнце.
8: Категория 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: на 15 мая прямо сейчас.
1: Любимые вы наши овны, вы, как обычно, почему-то открываете наш любовный гороскоп. Сегодня вам рекомендуется найти себе более полезное и здоровое занятие, нежели просмотр телека.
2: Тельцы, ждите сегодня от вашего любимого человека поступка, который перевернет ваше представление о нем.
0: А близнецам в этот день судьбоносный сулят разрешение семейных проблем и разногласий в их пользу.
1: Так, у нас раки. Сегодня крайне опасный день для ваших отношений. Есть вероятность того, что ваш партнер может вам изменить.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек наличием себя в вашей жизни сподвигнет вас на какое-то отчаянное действие.
0: Девы, сегодня вашему любимому человеку предстоит долго анализировать ваши отношения.
1: Весы, представители вашего знака зодиака женского пола сегодня, очевидно, потянет на покупки украшений всевозможных женских штучек.
2: Скорпионы, сегодня не будьте слишком строги к вашему любимому человеку.
0: Стрельцы, в этот день любая победа будет даваться вам с боем.
1: А Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет очень трудно доказать вам, что ему на самом деле не все равно, что вы думаете, чувствуете или хотите.
2: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку не захочется разбираться в причинах вашего хорошего либо плохого настроения.
0: Рыбы, сегодня вам очень захочется уйти от мира, спрятаться от людей, сделать все возможное для того, чтобы вас забыли как можно скорее. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Аводин заявил, что релокантов, которые после отъезда из России оскорбляли российских военных или помогали недружественным странам, по возвращении ждут судебные разбирательства. По словам спикера Госдумы, уехавшие по работе или на отдых могут свободно вернуться, однако правоохранительные органы будут реагировать на действия тех, кто наносил вред государству. В России предложили ввести добровольный самозапрет на крупные покупки в интернете. С такой инициативой выступил депутат Амир Хамитов. По его словам, механизм может работать по аналогии с самозапретом на кредиты и помочь людям защититься от импульсивных трат и мошенничества. При этом Миро предлагают сделать полностью добровольной. Аэрофлот с 1 июня возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. В июне самолеты будут летать раз в день, а с июля дважды в сутки. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты ранее ограничивали на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако теперь Росавиация постепенно снимает ограничения на рейсы в регион. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу Global. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что из горячего на пятницу?
2: Так, найдена альтернатива кофейку. Людям, которые не представят свое утро без чашечки кофе, нате, пожалуйста, получите три вида печенья со вкусом диких ягод, со вкусом вишни и лайма, со вкусом кофе со сливками. И самое интересное, что в каждой из трех печенья содержится кофеин. То есть можно не глоточек бодрящего напитка, а вот такая печенька с чайком, но с кофеином.
3: Если в любом случае ты будешь пить чай.
2: Что-то есть, пить ты будешь.
1: Что тоже содержит кофеин, кстати.
2: Вот.
3: А получается будет так, вот люди покупают эту печеньку, говорят, а с чем? Ну я же кофе люблю. И купит кофе.
1: Нет, реально, я понимал, что когда там какие-то продукты появляются со вкусом чего-то, но если прям вот кофеин с кофеином еще и с кофе, нас хотят накормить кофеином, по-моему, уже.
3: Ну, нас хотят обмануть.
2: Тяжело без кофеина проснуться.
1: Да. У меня есть горячая новость. В самолетах есть секретная кнопка, ребята, которая блокирует переднее кресло и не дает ему откинуться назад.
2: Да?
1: Да, обычно она находится не во всех, это есть в самолетах, сразу говорю, но в большинстве она находится там, где лежит эта макулатура полезная всякая, где журналы, да, спасательная инструкция. Вот возле этого кармана, справа или слева, она может выглядеть белой, может слиться с креслом серая. В подлокотниках впереди стоящего кресла она находится. Прямо перед вами. Угу. Захотелось попробовать, да, оказаться?
2: Да, да. Захотелось кого-то заблокировать.
3: Полететь куда-нибудь.
1: Ты давай это. Захотелось себе кого-то заблокировать. Опять этот тренд задаешь.
0: На рекорде.

0: Ты что, не знаешь, есть царство дырок? Вот, они все там живут, бубликовые отверстия. Ты когда по... Вот.
1: Царство дырок звучит вообще как...
0: Конечно.
1: Они так надо зарегистрировать. О, царство дырок.
0: Ну, так есть уже.
1: Там это другие, ИП.
0: Там других... Там они и ИП, и еще все.
2: И ТД, и ТП. Да. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю сокращенную. Следующая будет у нас уже полноценная. Услышимся в понедельник. С вами были Вейкаперы, Никита Стас и Аня.
1: Классного дня, отличного настроения. Встречаемся в понедельник, да, в 7 утра.
0: Всем хороших выходных.
1: Пока! Вейкаперы. На рекорд.

пятница сегодня на дворе, с чем я вас поздравляю. Самое главное, конечно же, я захожу, как всегда, в студию Радио Рекорд, а тут счастливые люди сидят, просто талантливые, замечательные. Я спрашиваю, а чего вы такие счастливые? Они говорят, так супер дискотека же надвигается. Жалко, что твой микрофон выключен. Но, к сожалению, извини, такой регламент. Я говорю, а что? Что там супер дискотека? Они говорят, Филипп, ты что, не знаешь? Это же фантастика! Я говорю, да. Они говорят, это так называется эпизод. Я говорю, а что еще? Они такие, ну смотри, Филипп, 20 артистов, зарубежная суперзвезда, диджей Цветков приезжает. Я такой, батюшки, ничего себе. Я говорю, и когда? А они такие вдвоем, 14, втроем в смысле, 14 ноября Питер, Ледовый дворец, а потом 4 декабря все едут в Москву в Лайф-арена. Я говорю, реально супердискотека 90, это фантастика? А они такие, реально. Я такой, ну все, красота. Вот такую сценку мы сейчас разыграли. Надеюсь, что вам понравилось. Все подробности по поводу фестиваля на сайте radiorecord.ru, категория 12+. Но я, в общем-то, не об этом хотел вам рассказать. Это-то ладно все. А вот музыка, которая будет, вот это да. Тем более, что у нас сегодня, как всегда, для вас есть интересные новинки. У нас сегодня премьеры, композиции, которые впервые звучат в эфире Радио Рекорд. Это происходит только по пятницам. И всегда мне от вас хочется услышать ваше мнение по поводу треков. Поэтому, если вы считаете, что композиция хорошая, вы сразу об этом пишите при помощи приложения Радио Рекорд. Если считаете, что нехорошее, тоже пишите об этом. Ну, мы, в общем, дойдем сейчас до премьеры. Пока треки, которые будут в этом часе, например, Alan Walker. Также послушаем Alessa Destiny.

Кэнди, не знаю о чем-нибудь вам это говорить, не суть. Получилась кайфовая, теплая, в то же время качающая композиция о том, как важно оценить каждый момент. А трек-то сам называется «Последняя ночь на земле». В общем, друзья, погнали. Это премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-30. 3.

0: Рекорд. Новости.
1: США надеется убедить Китай повлиять на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил Рубио в интервью Fox News. По утверждению госсекретаря США, китайские суда застряли в Персидском заливе. Министерство сообщения Латвии предложило запретить все автобусные и пассажирские сообщения с Россией и Беларуси, а также транзитные перевозки. С ноября прошлого года уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки. Теперь ведомство разработало поправки о распространении запрета на регулярные автобусные рейсы. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский вратарь, на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом страны. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Да.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 1. Завтра в субботу 16 мая облачно с прояснениями. Днем плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
5: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Рекордно, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Интересная новость есть, которую я нашел в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Больше половины россиян живут, знаете, с чем? Правильно, с лишним весом. У 56% жителей страны зафиксирована избыточная масса тела. При этом ожирением, по данным главы диетолога, страдают около 22% россиян. Ну и связывают это все с тем, что, в общем-то, мало двигаемся. У меня к вам вопрос, друзья. Вы вот себя к кому причисляете? К тем, у кого есть вот этот лишний вес? Или к тем, кто окей? Может быть, вы уже решили, что с понедельника точно начнете? То есть вот сегодня пятница, завтра суббота, воскресенье, вы как бы вот поднаберете шашлычков, и все, из понедельника точно будем готовиться к летнему сезону. Кому вы себя причисляете, друзья? Напишите при помощи приложения Радио Рекорд. А если у вас какие-то есть крутые лайфхаки, как можно быстро согнать там килограммчиков 5, например, и вот вы прямо на себе это проверяли, и это, в принципе, безболезненно, то вы тоже об этом напишите, потому что все-таки действительно люди сидят, люди сидя работают, люди работают на удаленке, но тоже сидя, люди в машинах, в такси сидят, тоже сидят. Как, в общем, можно этот вопрос порешать? Напишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Тем более, что Радио Рекорд максимально старается как раз и делать так, чтобы вы двигались, да, друзья? И это очень важная штука. Смотрите, Дон Диабло в этом часе будет. Go home with a stranger. Также послушаем трек Динора. Blue от Джона Саммита.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии, все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, является фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и заход охватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbank.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 1. Завтра в субботу 16 мая облачно с прояснениями. Днем плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду «Эфир» скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая.
3: ИП Тюмина Екатерина Александровна, ОГРНП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

России, радиостанция «Рекорд». Надеюсь, что вы в курсе, что каждую субботу в 15.00 в эфире «Радио Рекорд» у нас начинается главный танцевальный хит-парад страны, который носит гордое название «Рекорд Суперчарт». Там 33 композиции этой недели, за которые вы голосуете при помощи приложения «Радио Рекорд». Да, друзья, именно вы определяете, какая композиция занимает первое место, а какая из суперчарта вылетает. Поэтому, помимо того, что вы слушаете «Радио Рекорд», вы всегда можете и поддерживать своих любимых исполнителей. В общем, заполнили, да, обязательно скачивайте приложение на ваш iPhone, Android, и будет вам счастье. Я уж не говорю о том, что при помощи приложения «Радио Рекорд» вы можете всегда слушать, в принципе, более сотни интернет-радиостанций, которые мы для вас готовим. Поэтому, если вдруг вы на выходных куда-то уехали, туда, где не ловит «Радио Рекорд», вы просто подключаетесь к интернету, к Wi-Fi, к чему угодно, и ловите, и внимаете самую лучшую музыку. Хотите драм-н-бейс? У нас там 7 станций, посвященных разному драм-н-бейсу. Хотите хаус-музыку? Более 10 радиостанций. Транс-музыка, техно, все что угодно. Там даже есть радио «Руки вверх», есть радио «Армин Ван Бюрен», там даже есть радиостанция «Диджей Фил». В общем, все очень серьезно. Всех приглашаю в наше приложение «Радио Рекорд». Расскажу о музыке, которая будет в этом часе, и, конечно же, премьера этого часа. «Анима», «Beautiful».

трек вы, конечно же, узнаете сразу. Да, классная работа, но и премьера этого часа — это

2015 году, а вот певица Леони известна тем, что исполнила официальный гимн чемпионата Европы по футболу. Вместе они поют для нас новую композицию под названием «Stay». В общем, друзья, прямо сейчас премьер на рекорде. При помощи приложения «Радио Рекорд», пожалуйста, напишите, трек вам понравился, оставляем его в эфире или убираем из эфира, вы же хотите что-нибудь другое. В общем, прямо сейчас премьера, и от вас фидбэк требуется обязательно.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск. 18+.
4: Серость, нервяк? Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
5: Сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
4: Категория 6+.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз сейчас является участником конфликта с Россией на стороне Украины, заявил Дмитрий Песков. Только США пока фактически и являются посредниками с Киевом, европейцы этого не хотят, добавил он. Визовый центр Италии в Москве сообщил, что не располагает информацией о необходимости россиянам подавать на визу только лично, без посредников. Ранее АТОР сообщила, что итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. По данным ассоциации, теперь соискатели должны подавать на визу лично. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com. Dance

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 1. Завтра в субботу 16 мая облачно с прояснениями. Днем плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
4: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
5: 0+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с пятницы. Уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». Знаете, что мы будем с вами делать этой осенью? Мы отправимся в гости к кому? К снежной королеве. К той, которая лишний раз не улыбнется, зато красивая, обворожительная. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе Армин Ван Бюрен и «Like a Child» услышим. И непременно диско калчи и Скотти «Show Me Love». Также Джоэль Кори и «Run Devotion». И непременно Сони Фадера «Think About Us». Прямо сейчас Yearbooks и Graceland, и все это Рекорд Dance Radio. Dance Radio.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Рекорд. Реклама.
3: Суши Сел. Есть планы на вечер? Теперь есть. Заказывайте роллы и зовите свои, пока мы везем любимые роллы. А если мы еще не знакомы, по промокоду эфир скидка 20% на первый заказ в приложении и на сайте sushisell.rf. До конца мая. ИП Тёмина Екатерина Александровна, ОГРН НП 316-246-8057-771, город Красноярск, 12+.
4: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
2: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России не предлагал встреч представителям Японии для возобновления диалога и не получал предложения от Токио об их организации, заявила Мария Захарова. Заявление Японии, что Россия стремится вступить с ней в контакты, нелепы, отметила дипломат. Именно Япония, присоединившаяся к санкциям Запада, должна сделать первый шаг по пересмотру такой политики. Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. В авиакомпании отметили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – два раза в сутки. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 1. Завтра в субботу 16 мая облачно с прояснениями. Днем плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хочешь на даче большой урожай? В техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
5: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
4: Хочешь на даче большой урожай? В техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
8: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж».
5: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Уже совсем скоро, в конце месяца, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты, конечно, роскошный Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29-30 мая, Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Биберекс и Фейтлесс в этом часе «New Religion».

także Meduza, Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас «Мафия Стайл» от «Трэп Мафия Хаус». И все это «Рекорд Дэнс Радио».

мазь Вишневского названа в честь выдающегося советского ученого Валентина Борисовича Мазя.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: Для перехода к полноформатным мирным переговорам России и Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам Украины покинуть регионы России, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля предупредил, что переговоры неизбежно будут очень сложными и содержать большое количество важных деталей. Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил Си Цзиньпин. После переговоров с Трампом он также сказал, что возрождение КНР и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Товары на российских маркетплейсах в последние три года дорожали медленнее, чем увеличивалась стоимость потребительской корзины, выяснила Ассоциация представителей электронной торговли. Эксперты объясняют это скидками и программами лояльности интернет-ритейлеров. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
3: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Жукову. Погорать 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте тишину.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 1. Завтра в субботу 16 мая облачно с прояснениями. Днем плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
3: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 205-11-11, код города 391.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль, Легенда, сегодня на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Dance Radio. Record. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть для вас новость, ну про деньги. Ну вы же любите деньги, ну вы, мы тоже любим. Московские выпускники ждут от родителей по 500 000 рублей.

И за сдачу ЕГЭ. Ого, извините, когда времена так радикально поменялись? Когда это вошло в моду? Вот, знаете, единственные деньги, которые я ждала от родителей в школе, это вот, ну, на обеды в столовке, больше ничего. Так вот, на родительскую премию за успешную сдачу ЕГЭ школьники что планируют купить? Новый iPhone, одежду брендовую, украшения, ну, либо вложиться в первую машину. Вот так. Ну, тем временем родители планируют не более сотки выделять своим деткам успешным. Не более 100 тысяч рублей, имеется в виду. Друзья, эти и другие новости можно найти у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Обязательно заглядывайте и, главное, подписывайтесь. Диджей Смэш в этом часе. Бэмби! Также впереди AirCodes и Better Off Alone. Еще впереди Anima Out of My Body. Конечно, Боб Синклер, I can't wait. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс новость? А что было дальше?
3: Такая срочная новость. Да, предложил. Ты выглядишь сильным.
4: Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
4: Стоп, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии, все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, является фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте ВБ-дебетовой.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 1. Завтра в субботу 16 мая облачно с прояснениями. Днем плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
4: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка.
6: Категория 16+.
7: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
9: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
10: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
8: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Record Dance

Вся информация, кстати, на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Так вот, запись этого эфира уже доступна в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно послушайте. Получился очень кайфовый, веселый выпуск с множеством новых треков. Ну и, разумеется, в ближайшем часе у нас тоже будет много классной, позитивной электронно-танцевальной музыки. Например, Дон Диабло и Виз Халифа «Go Home with a Stranger» Рекорд Микс. Make My Day Record Mix.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз сейчас является участником конфликта с Россией на стороне Украины, заявил Дмитрий Песков. Только США пока фактически и являются посредниками с Киевом. Европейцы этого не хотят, добавил он. Визовый центр Италии в Москве сообщил, что не располагает информацией о необходимости россиянам подавать на визу только лично, без посредников. Ранее АТОР сообщила, что итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. По данным ассоциации, теперь соискатели должны подавать на визу лично. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 12+.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я же хочу напомнить, что уже этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева». Где? В Ледовом дворце. Когда? 3 октября в Санкт-Петербурге. Все подробности на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Новинка «Анима» и «Джоджи» «Beautiful» Record Mix. «Baby Rexha» и «Faithless» «New Religion» Record Mix.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России не предлагал встреч представителям Японии для возобновления диалога и не получал предложения от Токио об их организации, заявила Мария Захарова. Заявление Японии, что Россия стремится вступить с ней в контакты, нелепы, отметила дипломат. Именно Япония, присоединившаяся к санкциям Запада, должна сделать первый шаг по пересмотру такой политики. Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. В авиакомпании отметили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – два раза в сутки. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от «Радио Рекорд». Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и, конечно, «Рекорд Чикс». Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
10: Да, вот. Отпуска «Длинные ночи»? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
19: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс новость? А что было дальше?
3: Это такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным.
4: Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
4: Стоп, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Друзья, всем привет! Я думаю, что вам не нужно напоминать о том, что сегодня пятница. Ну так, на всякий случай, напомню. Пятница, друзья! У нас впереди целых два выходных дня, а это значит, что сегодняшний наш вечерний эфир будет максимально музыкальным и насыщенным. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что вас ждет на рекорде в ближайшие часы. Во-первых, через час шоу Кремова и Хрусталева. Далее, в 9 вечера по Москве шоу «Рекорд Мегамикс». В 10 вечера шоу

0: Best Future на рекорде.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основательница медиа для частных инвесторов Invest Future. Коротко о главных событиях этой недели. Ну что ж, индекс Московской биржи после 3 дней роста к концу недели просел почти на 1.5% до 2658 пунктов. Инвесторы предпочли прибыль зафиксировать. Новой порции геополитического позитива пока не появилось, но рубль продолжает крепчать. Аналитики называют уходящую неделю неделей надежд и разочарований. И, честно говоря, так оно и есть. Зато на следующей неделе ждем дивиденды Лукойла, решение по Газпрому и визит российской делегации в Китай, так что скучно точно не будет. К слову об укреплении рубля. На этой неделе национальная валюта штурмует новые высоты. В четверг на межбанковском рынке опускался у нас ниже 73 рублей доллар. Ну, правда, потом немного отскочил, но не сильно. Евро также опускался ниже 86 и сейчас держится чуть выше этого уровня. Что дальше будет с рублем? Мнения аналитиков расходятся, но в одном они единодушны. До конца мая мы можем увидеть еще большее укрепление нашей валюты. Кто-то говорит, что до 70 рублей за доллар, кто-то называет цифры 72. Тут свою роль может сыграть и налоговый период, и высокие цены на нефть. На этом фоне иностранной валюты на внутреннем рынке станет еще больше. Ну а вот уже летом динамика может поменяться, если в игру в полной мере вступит Минфин. Кстати, нефть все продолжает дорожать. К концу недели стоимость барреля Brent достигла почти 108 долларов, ну а российская Urals и вовсе на максимумах за 3 года – 65,5 долларов. Плюс резко взлетел экспорт мазута на Ближний Восток, но рано радоваться. Весь этот нефтяной банкет фактически съедается крепким рублем, и акциям нефтянки от такого роста ни тепло, ни холодно, хотя дополнительные доходы все-таки бюджет получает. Глава Минфина Антон Силуанов уже отмечал, что в совокупности они могут составить около 200 миллиардов долларов, но все же пока акциям нефтянки от такого роста особенно никак.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Тем временем, Минэкономразвитие заметно охлаждает ожидания по экономике на ближайшие годы. Прогноз роста ВВП на 27-й год урезан с 2,8 до 1.5%. На 28-й ждут 1,9. На 29-й 2,4. По 26-му году планку и вовсе опустили. С 1,3% до скромных 0,4. Инфляция к концу 26-го ожидается на уровне 5 с небольшим процентов. И только в 27-м замедлится до целевых 4. Вице-премьер Александр Новак уверен, что чем дольше Центробанк держит жесткую ставку, тем дольше экономический рост будет оставаться сдержанным. Но при этом есть понимание, что продолжение жесткой политики ЦБ будет зависеть от разрыва в спросе и предложении. Тем временем Минфин и ФНС взялись за популярную схему малого бизнеса для обхода налогов. Закрыть ИП на подходе к лимиту по НДС и тут же открыть новое, чтобы счетчик доходов обнулился. Напомню, с этого года бизнес на упрощенной системе налогообложения платит НДС уже при выручке выше 20 миллионов, а не 60, как раньше. Так что желающих схитрить стало заметно больше. Предприниматели закрывают ИП, как только к лимиту приближаются, потом заново его открывают, и лимит уже как бы обнуляется. Теперь ведомства предупреждают, следят за такими движениями гораздо пристальнее. Если докажут, что была перерегистрация ради ухода от налога, да начислят и НДС, и пени, и штрафы. Для пользователей патентной системы отдельно уточняют, что доходы будут суммировать за весь год, а не с обнуления отсчета. Масштаб тренда виден по статистике. Только за первый квартал в России открыли почти 280 тысяч новых ИП, а закрыли около 236. То есть каждый день рождается 3000 бизнесов и почти столько же закрывается. На этом у меня все. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Просыпайтесь. Вы в матрице.
3: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
4: Ошел-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль, это активация кредитной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. – это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Такая срочная новость. Да, предложил. Ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Сто пудов, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, по будним дням, в заключение этого самого дня, мы обсуждаем новости, которые свалились в этот же самый день на наши головы. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, сухари с орехами для беззубого рта также полезны, как информация для того, кто не может ее правильно разжевать из-за недостатка зубов, знаний и образования. Но именно этим и занимается подавляющее большинство потребителей информации этого мира. Набивают беззубый рот сухарями новостей. Что поделаешь, привычка что-то все время жевать никак не коррелирует с количеством зубов. Но у вас-то, дорогие наши, мы верим, зубы есть, иногда даже острые и железные, а значит, с чистым сердцем даем вам погрызть немножечко новостей, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Роскомнадзор заявил, что ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Такой официальный ответ ведомства получил зритель, который пожаловался на Владимира Соловьева из-за ругательств в эфире. В РКН объяснили, что это выражение считается жаргонным и пренебрежительным, поэтому никаких санкций к телеведущему применять не стали.
2: Так это, я не понял, это только Соловьеву можно, что ли?
1: Вот тут это нужно понять, нам всем, работникам эфира.
2: Это очень важно, потому что, смотрите, наша ведущая даже произнести его не решилась. Даже несмотря на то, что Роскомнадзор разрешил. Как она сказала, ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз». Вот эти две самые страшные буквы «до» посередине, просто язык не позволил.
1: А как филологу, а там «до» или «да»?
2: Ну, дорогой мой, пора уже знать. Правда? Я понимаю, вы чукча, не писатель чукцы.
1: Да, я про

0: Народ, да, вы практик, да, ну надо уже писать.
1: То есть до все-таки, да?
0: Да, ну да, ну конечно, ну я думаю, что до, конечно, надо знать такие слова, тем больше их разрешили. Но смотрите, да, она не просто не решилась их сказать, да, даже, то есть вроде сама новость о том, что Роскомнадзор говорит не нецензурное слово, не нецензурная брань, типа можно, и то она сказала начинающаяся на пи и заканчивающаяся на раз. И то, ну смотрите, и это она у нас еще смелая, да, она хоть, да, хоть так сказала. А где-нибудь, я не знаю, на более осторожных радиостанциях, там бы сказали там слово, просто слово, заканчивающееся на раз. Ну и на всякий случай добавили бы там раз-раз. Раз. Меня слышно? Пи-пи. Раз-раз. Да? А где-нибудь вообще нам, на, знаете, на самом трусливом радио.
1: Это какое
0: у нас? Ну, не знаю, ну какое самое такое?
1: Вот. Моя? Ну, не трусливое, конечно, но осторожное такое, приличное.
0: Ну, давайте мы говорим, да, такое, да. Там бы вообще сказали там, слово, заканчивающееся на одну из букв русского алфавита, на которую раньше назывался Екатеринбург до переименования, например. Или на букву, с которой начинается отчество великого русского поэта. А Соловьев, смотрите, а Соловьев же оказался самым смелым. Он просто так сказал. Слово, начинающееся на пида и заканчивающееся на раз. Все.
1: А возможно, мы же не знаем контекста. Как бы, может быть, имелось в виду как раз-таки это конкретное слово «пирас». Может, он так ругнулся?
0: Как она сказала.
1: Пирасина.
0: А, это хорошо. Да, а это можно?
1: Ну
0: это можно, да. Не, это 100% можно. Это не цензурная брань, не жаргонная, ничего. А пирасты, это что среднее между пиратами и этими самыми, да? Но на самом деле, а если уж даже если не пираста, вот то самое слово, о котором мы все думаем. Ну, а ведь действительно, смотрите, они сказали, что это не нецензурная брань, но... Ну, ведь если это не нецензурная брань, да, значит, нам тоже можно его, да?
1: Ну, слушайте, ну,
0: можно. Ну, все очень просто. Ну, можно ли? Но, смотрите, давайте действительно разберемся, как... Ну, даже не как не филологи, а просто как граждане, да? Как так, добропорядочные граждане нашей страны.
1: Обожаю с гражданской позиции.
0: Исключительно с гражданской, да. Вот смотрите, ну как же это слово, ну черт побери, это слово, которое начинающееся на пи, как было сказано, и заканчивающееся на раз, ну как оно может быть бранью? Ну какая это брань? Ну это же констатация. Раз-раз, да? Я боюсь тоже.
1: Ну это сказать. Очень субъективно, смотрите. Нет, по поводу, возможно, вот поставьте, вот я сам на своем месте. Для вас это, возможно, констатация, а для меня брань, если меня так назовут. То есть я считаю...
0: Конечно, тут зависит того, кто называет. Но, с другой стороны, ну никто же не будет говорить там в пробке. Ты чё, баран, ослеп? Ты чё тут меня подрезал, начинающийся на пи? И заканчивающийся на раз.
1: Там на это времени нет, там нужно сразу...
0: Там нужно быстро
1: сразу высказаться, да.
0: И отсюда вопрос. Ребят, смотрите, ну вот ладно, с этим словом разобрались, да?
1: Ну так еще, ну вопросики остались, понимаете?
0: Да,
1: все-таки как бы я не Соловьев, и вы тоже тем паче, да? То есть вот...
0: Да, мы еще не доросли до такого уровня. Но вопрос к вам. Мы доросли до того, чтобы задать вам вопрос. А вы доросли до того, чтобы на него ответить. Вот если не говорить о матерных словах, вы уже достаточно поговорили. Кстати, даже, по-моему, вчера. А вот какое слово из тех, что называется жаргонными, там, не знаю, уничижительными, пренебрежительными и так далее, какое слово тебя может оскорбить больше всего? Из слов, которые не матерные.
1: А да? Может, уже был какой-то случай, тебя оскорбляли, ты принял какие-то ответные меры, там, слово за слово, этим по столу расом, как
0: бы. А и вот это, кстати, это вот пренебрежительное слово, если оно не матерное. Ведь можно же назвать это, да?
1: Да.
0: Какое слово тебя оскорбляет? Там, не знаю, черт, дрыщ, что там, гнида.
1: Гусь.
0: Как...
1: Гнида.
0: Да.
1: Чмо.
0: Новохудоносор, да? Да. Ну, в общем, ты понял. Возможно, мы уже кого-то обидели, сейчас сказав.
1: Я просим свои извинения, да.
0: Увлечу. Вы официально извиняетесь?
1: Официально извиняюсь, да.
0: А вы официально присылаете свои ответы, почитаем их в народных новостях.

0: Шоу.
1: АвтоВАЗ заявил о планах выпускать беспилотные автомобили. По словам главы компании Максима Соколова, мир постепенно движется в сторону машин, которым водитель вообще не нужен. Он отметил, что элементы системы помощи водителю ADAS уже начали появляться даже в нынешних компактных моделях АвтоВАЗа.
2: Что? ADAS?
3: Ну да, в народе ADAS. ADAS.
2: А в беспилотном ВАДе ADAS? Это что значит? Это, знаете, это звучит как очень опасно. Это звучит как ATAS.
3: Не, даже не в беспилотном, а в обычном, как бы...
2: Да вот... в любом ATA. Не, ну, ADAS это вообще просто не по-русски. Почему ADAS? Почему ADAS? Почему не STAS? По-нашему, по-русски. Это хотя бы понятно. Система помощи STAS. Если вдруг беспилотный ВАЗ, например, улетит в канаву, приедет пилот STAS и поможет.
3: Нет, ну, ADAS как бы более такое широкоформатное слово. Там можно там, ну, ругаться им тоже. ADAS ты, ADASина.
2: А, в ВАЗе, да, кстати.
3: Да, ты же
2: Нет, просто Адас, ты куда лезешь, Адас? И никто не запретит. Не, ну послушайте, ну а вообще Адас не Адас.
3: Хотя, можно слово... АТОС назвать красиво,
2: ну,
3: благородно.
2: Можно, но дело не в слове. Дело в новости, в сути. А новость в том, что... понимаете, как бы новость-то про беспилотный ВАЗ, я правильно понял?
3: Там что все... он на пороге как бы, да?
2: То есть прозвучали эти слова. Я их ждал и боялся. Я думал, что он отложится, там пронесет. Нет, не пронесло. Беспилотный ВАЗ, он уже здесь. Но вы знаете, вот я скажу так. Может быть, я человек, конечно, тревожный. Но для меня беспилотный ВАЗ звучит как безглазый мотоциклист. Знаете, вот для меня лучше там, я не знаю, бескабинный лифт. Там бесчувственный стоматолог. Не знаю, безбашенный проктолог. Потому что...
3: Проктолог-буровик, вахтовик.
2: Вот для меня так же звучит беспилотный ВАЗ. Немножко страшновато.
3: Да, значит, пришла пора попросить всем дружно, там, дорогой, уважаемый, любимый ВАЗ. Может, не надо, а? Вот давайте в этой ситуации руководствоваться вашим же принципом. Можно, а зачем? Ну, не делайте беспилотный.
2: Вот, но, понимаете, вот нечего не предлагать. Просто не делайте, это неправильно. Нужно себе что-то предложить. Я думаю, знаете что? На самом деле, ВАЗу, просто они правильно, в правильном направлении идут. Они идут по пути развития. Что-то придумать для ВАЗа, да, интересное. И они говорят, вот там новые технологии, не нужен будет пилот, беспилотный ВАЗ. Слушайте, а может быть наоборот? Может ВАЗу сделать не беспилотный, а наоборот, пилотный ВАЗ. То есть ВАЗ-пилотка, да? То есть ВАЗ с пилотом, чтобы не так страшно, а лучше с двумя. Скажем, два пилота на переднем сиденье и диспетчер и бортмеханик на заднем.
3: Ну, в багажнике там стюардесса.
2: Почему в багажнике? Стюард? Тоже на заднем. Стюардесса нужна на заднем сиденье.
3: А я где? Ну, в смысле, вот, я вот...
2: А вы, как водитель, можете и на Чингане...

0: Хруст Шоу.
1: Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. По его словам, он решил пройти экзамен в рамках эксперимента по просьбе министра просвещения, но быстро растерялся. «Мне дали листок, я там ничего не понял». Онищенко добавил, что современный формат экзамена кажется ему слишком запутанным, а вместо привычной системы теперь нужно ставить крестики-нолики.
2: «Чем мне дали листок, и я там ничего не понял?» Слушайте, ну тогда это не называется «не сдал экзамен», это называется «не понял вопроса». Что он на себя наговаривает? Не
3: да,
2: сдал.
3: Все еще может поправиться.
2: Это
3: да.
2: Просто не смог прочесть листок.
3: Скажи, мистер объяснит ему нормально.
2: Да, это, знаете, это помните, как вот в «Поле чудес», так сказать, что там угадал все буквы, не смог прочесть слово. Это вообще другая совершенно ситуация. Ну, а что он конкретно не понял на листке? Какие-то буквы? Ну, слова
3: какие-то? Крестики-нолики, там не буквы.
2: А что он плохо в крестики-нолики играет?
3: Да.
2: Значит, нарды были.
3: Ну, тогда еще совсем было капец, как тяжело. Он ждал как бы привычных ему каких-то вещей, там, слов, там, цифр, там. Там какая-то... Есть у него какая-то привычная система, он сказал, вместо привычной системы.
2: Да, какая привычная?
3: Почему так он привык?
2: Ну, не крестики-нолики,
3: академик, да? И к тому же, зачем ему ЕГЭ? Он уже академик.
2: И вот это, пожалуй, главный вопрос, господин Кремов. Вам не кажется? А зачем он решил... Да, вот... Зачем человек в 75 лет... 75, да?
3: Ну,
2: 74, там, может. Зачем он решил сдать ЕГЭ? Что-то было сказано, значит, по его словам, по словам Онищенко, он решил пройти экзамен в рамках эксперимента по просьбе министра просвещения. То есть его об этом попросил министр просвещения. Угу. Ну, тут такой вопрос. Дурацкий, может быть. А зачем? Почему именно Онищенко? Может, он что-то заподозрил? Может быть, засомневался?
3: Давайте как бы называть вещи своими именами. Министр просвещения ставил эксперименты над Геннадием Онищенко.
2: Да, именно это. Но зачем? Зачем он попросил 75-летнего человека пройти экзамен для 17-летних? Да? ЕГЭ. А смотрите, он там, да, там кто там, заместитель президента Российской академии наук. Там академик. И что еще попросил? Как это было? Там, Гена, старик, а ты не мог бы сдать экзамен на ЕГЭ? Так, чисто для меня. Хочу кое-что проверить. Типа, да? Зачем? Знаете, у меня есть только один ответ. Видимо, он реально засомневался. А вдруг... Знаете, что он подумал, скорее всего? А вдруг он подумал, Онищенко не настоящий? Может быть, знаете, что-то как-то подозрительно в последнее время говорит какие-то нормальные вещи, обычные такие.
3: Ну, а может быть, посмотрите, эксперимент же как бы нерелевантен, когда над одним человеком. Возможно, там были разные совершенно люди из разных... Там был Онищенко, был, например, там Валдис Пельш, еще там Александр Друзь, там или какой-нибудь там Лепц. И то есть они все прошли, а вот только один Онищенко не прошел.
2: А зачем ему вообще это проходить?
3: Эксперимент!
2: Какой эксперимент? В чем? Нет, ну согласитесь, все-таки согласитесь, что предложение пройти в 75 лет экзамен ЕГЭ сдать, это все-таки не так страшно, как если бы он его... Ну, согласитесь, было бы хуже, если бы он его попросил пройти обследование в клинике психиатрии.
3: Ну, обидненько, да.
2: Или, например, еще хуже. Попросил бы сдать анализы в наркодиспансере.
3: Совсем неприятненько.
2: Вот это действительно обидно. А ЕГЭ это еще нормально. Но смотрите, значит, и что в итоге? В итоге, значит, Онищенко эти экзамены не сдал. И теперь что, его отчислят?
3: Ну, нет. На второй год, возможно, будет. Там, как это делается сейчас в школах? Я не знаю. Если не сдает человек ЕГЭ, может, через год
2: сдает. А что он будет делать на второй год?
3: Ну, что-то там академиком будет. Академик второгодник.
2: Никасул уже это делает каждый год, то, что он делает. Что теперь можно попросить Онищенко еще сделать? Что, попросить раскрасить картинки или сделать самолетик из бумажки?
3: Например? Ну, возможно, потому что нужно это снижать планку. Как
2: да, не
3: надо. Градус понижать как-то, да.
2: А вдруг начнет делать самолетик, а там крестики-нолики?
3: Ну, то еще-то проще.
2: Тогда что? Как, может быть, тогда...
3: Нарисовать что-нибудь там на заборе.
2: Ой, слушайте, да. Вот, кстати. Вот
3: это... Ну или так.
2: Спросить, это кто поет? Валдис Пельш, варианты ответов. Кто вы там сказали?
3: Лепс.
2: Или петух. Да, все, петух, пора.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России заявили о полном провале мусорной реформы. Депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил, что ключевые цели программы так и не были выполнены. По его словам, в стране так и не появилась полноценная инфраструктура переработки отходов, а часть концессионных соглашений с бизнесом превратились в схемы распила денег. Сысоев также назвал мусорную реформу одним из крупнейших полигонов для коррупционных схем в регионах.
2: А что это значит, провал мусорной реформы? Что он этим хотел сказать? Что все, мусор победил?
3: Или да,
2: что?
3: Все провалилось. И самое страшное в этой всей истории, что мы узнали об мусорной реформе после провала мусорной реформы.
2: А так всегда. Слышали, как бы? Нет, а на то и мусорная реформа, чтобы о ней узнать. Да, и нужно...
3: Возможно, она не провалилась.
2: Если мы о ней не узнали, конечно, нужен какой-то провал. Не, ну подождите, ну что значит провал мусорной реформы? Значит, по его словам, в стране так и не появилась что там полноценная инфраструктура переработки там отходов, да, а часть конституционных соглашений с бизнесом превратилась в схему распила денег. Ну, слушайте, ну, нет, все это звучит очень интересно и очень разоблачающе. А кто конкретно виноват-то? Кто конкретно провалил мусорную реформу? Знаете, вот в 17-й не весны Штирлиц, там, помните, Штирлиц понял, там, это провал, там, или там. То есть, там, то есть Штирлиц понял, что провалился Штирлиц. А здесь-то кто провалился?
3: Ну, смотрите, как бы, давайте от обратного. Точно не виноват в провале мусорной реформы только один человек. Остальные могут быть замазаны. Депутат Владимир Сысоев, который заявил о провале мусорной реформы.
2: Первый успел, да? Правильно.
3: Оказаться виновным может каждый. Вы можете оказаться виновным.
2: Его 100%. Нет, понятно, его бы уже не... Он вышел из-под подозрения, все, как бы невиновен. Да? Но подождите, значит, что это значит? Не появилось... Говорит депутат, не появилась полноценная инфраструктура переработки отходов, часть, к сожалению, превратилась в схему распила. И что? Инфраструктура не появилась, деньги распилили, что все, все свободны, расходимся.
3: Да, и все.
2: Как а бы... кто виноват? Кому в тюрьме-то сидеть? Какой-нибудь зиц-председатель фунт хотя бы номинально есть, чтобы сесть туда? Кто будет наказан? Ну, хотя бы мусорщик, Агабек. Ну, хотя бы дворник Джамбуло будет наказан, нет?
3: Ну, они не так уж и виноваты. Там вот этот депутат прозрачно намекал на некий бизнес.
2: Да не важно, нам просто нам, ну, для чего нам это все говорить, эту милую историю, что что-то все провалилось. Кто виноват? Кто будет отвечать? Кто будет сидеть? Ну, знаете, ну, самая интересная фраза, как там, значит, он заявил, что ключевые цели мусорной программы так и не выполнены. А вот тут еще интереснее, чем реформа. То есть были какие-то ключевые цели. Может быть, какие-то большие мусорные цели. Может быть, не знаю, сделать там огромный мусороленд. Или какой-то... Или, может быть, кстати, даже сначала мусорная реформа, а потом большая мусорная революция, может, назовем.
3: Вот, вот не надо, вот, не загоняйся.
2: Ну, хорошо, может быть, просто каждому гражданину по мусорному ведру.
3: Но,
2: и чисто. Дворнику Джамшуду, например.
3: Да? Ему-то зачем?
2: Ну, да, согласен. Нет, гражданину, а не дворнику. Смотрите, но при этом, видимо, главное слово было все-таки ключевые цели не выполнены. То есть второстепенные и побочные цели, они выполнены. Значит, а какие выполнены второстепенные и побочные? Может быть, второстепенные это какие? То есть мусор не убрали, но, скажем, побрызгали его дезодорантом, чтобы не вонял.
3: Ну да, потому что в процессе любого большого начинания, коим без сомнения являлась мусорная реформа, какие-то возникают какие-то неочевидные результаты. Да, вот когда какой ученый, который пытается открыть лекарства от сердца, выдумывают Виагру. Да, как внезапно получается.
2: А наоборот.
3: Да. А тут они что-то вот начали эту реформу, и вот хоба, с девушкой познакомился. Ну, просто параллельно. Как бы, ну, там, да? Или на отдых съездил, ну, на курорт.
2: Ну, или, знаете, просто ключевые цели, это вот, собственно, как он сам и сказал, распил. Да? То есть
3: нет, мусор... распил-то выполнен.
2: Нет, как бы... нет, это не ключевая цель. Это побочная, она выполнена, да.
3: Бонус приятный.
2: Все правильно, мусор не вывезли, а бюджет за него, да. Мусор еще есть, но денег уже нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Радио нужно тем, кто на нем зарабатывает, то есть хозяевам радио. Радио нужно тем, кто на нем звучит, то есть разным певцам. Но иногда, время от времени, не всегда, конечно, но все-таки бывает, оно нужно и слушателям. То есть вам, то есть тем, кто сюда пишет сообщения. Вот, например, как сейчас, вы написали кучу всего, а мы эти самые сообщения почитаем в эфир, чтобы сделать это радио вам полезным. У нас это называется «Народные новости», и что там?
1: Ну, тут у нас была удивительная, просто потрясающая, сногсшибательная новость о том, что как бы амнистия произошла по поводу слова, которое начинается на «пи».
0: Давайте мы будем...
1: оправдали, не амнистия?
0: Нет, я все правильно, амнистия, просто, ну, вы как-то так, ну, сказать, ну, забалтуйте. Амнистия пи... Кому?
1: Раз.
0: Вот, да. Еще раз, да,
1: то
0: да.
1: Есть, теперь... Оно признано не матерным, то есть легальным, а всего лишь как бы, ерунда, жаргонным и пренебрежительным. Да, то есть это такое вот, да. Такое оценочное суждение. А в этом деле фигурировал Владимир Соловьев, наш как бы известный журналист, и все такое прочее. И мы спросили тебя, как бы, ну бог с ним, с этим словом, с ним мы разобрались, хотя все равно боязно, как бы мы ж не произносить его, да, вот в эфире. Какие другие жаргонные и пренебрежительные слова для тебя очень обидные? Вот кажется, ну, самыми такими, там, даже хуже матерных, может быть, да? И очень много, как бы, версий таких неочевидных, разных, позабытых порой, да, вот. Например, человек с ником «Дядя из Сваренска» пишет коротко: «Дырявый!» Ну, да, я согласен.
0: Что, вы согласны?
1: Что, оно обидное?
0: А я не согласен, я не такой.
1: Нет, я тоже не такой, поэтому это обидно.
0: А что он пишет, кроме слова «дырявый»?
1: «Дядя из Сваренска».
0: Он это пишет? Это нет, его ник?
1: Ник.
0: Значит, он ничего, кроме слова «дырявый», не пишет?
1: Не пишет.
0: А это обидно, знаете. Нет, секундочку. То есть, это кого? Это кто? Это как? Послушайте, мне уже... Вот я действительно...
1: Это за что?
0: Это что такое? Мы тут стараемся, понимаешь, да? Не, ну действительно обидно. А вот, кстати, почему? И, кстати, знаете, вот я понимаю, может быть, это не совсем по теме, но для меня это важно. Ну вот как это появилось? Как появилось это слово в этом значении? Ведь дырявый, ты же знаешь, что человек порвался, да?
1: Хотя, ну, бывает это, да.
0: Хотя бывает раз. А, так и было. Порвался, да. Порвали, да? Ну...
1: Вот более развернутый ответ, если мне недостаточно одного слова. Вот такое. Слово «гамак» обидное.
0: Да, время сейчас такое, что даже слово «гамак».
1: Даже слово «шезлонг».
0: О, даже, ну, шезлонг. А если и «гамак», и «шезлонг»? Ну, слушай, ну а что делать? Действительно, если тебя назвали гамаком, полезай, кстати, куда? В шезлонг?
1: Да, шезлонг.
0: Слушайте, не пора ли, время сейчас непростое, да, тревожное, вот смотрите, обижает это слово людей, не пора ли это слово переименовать? Я имею в виду, в том, у него, ну это же как бы амоним, и он же говорит о слове гамак, наверное, в другом значении, не в том, когда вот эта вот качель.
1: Ну да, такая дачная
0: веревочная, да.
1: А возможно в этом,
0: может... Давайте переименуем гамак во что-нибудь нормальное. Вот тот гамак. Если пускай гамак гамаками...
1: Просто весулька. Это тоже обидно,
0: гамак, да? Гамак-висулька или просто...
1: Так. А вот нам задают встречный вопрос такой, кто имеет право быть. Артем спрашивает. Господа Крем и Хруст, а вам самим-то не обидно, что вами командует какой-то петух?
0: А? Да, обидно, но что делать? Ну, так, да, такая ну, жизнь, правила игры такие.
1: Кто-то, да, что включил приемник, это не в кое... Тем более, если...
0: Не надо, почему больше вы оправдываете?
1: Наш начальник...
0: Да, нам обидно, что нами командует... хороший человек, уважаемый, да? Нет, давайте я по секундочку. Нет, это... Да, обидно бывает, что вот...
1: Вы делаете только
0: хуже. Но почему сразу пету?
1: Только хуже делаете. Остановитесь.
0: Давайте я почитаю. Так, ну, вот пишет, например, да, он пишет, за слово «сытье даст» любая судья судит на пожизненное. Ну, да, если судья не мама, сытье даст. Но суд у нас справедливый, как мы знаем, сначала осудит, а потом, когда разберется, оправдает. Да. Нет, конечно, за сытье даст сейчас что дают, кстати, за сытье даст-то?
1: Слушайте, я не знаю, у нас, я думаю, что можно как немножко отхватить. Ну, хотя бы что-то административочку.
0: Нет,
1: да?
0: Конечно,
1: полай тут.
0: Нет, да? То есть, понимаешь, ты идешь во все горло, да?
1: Да.
0: Или даже просто. И вот пишет, например, вот пишет Дарья Скорпионша пишет. Слово, как вы думаете, добрую Скорпионшу, вот какое слово бы ее оскорбило? И причем она пишет, что меня бы оскорбило, и сама я таких презираю.
1: я вот кого-то презирает, вот, например, там, предыдущий презирает, например, дырявых, и его это оскорбляет.
0: Ну, тоже что-то такое. Ну, да. А ее дырявый не оскорбляет, она их не презирает, а она презирает, она пишет, ее бы оскорбило слово проститутка. А вот интересно, почему? Удивительно, да?
1: Ну, как бы. Нет, да? Удивительно.
0: А вот, кстати, мне удивительно, мне и, скажем, Достоевскому, у которого проститутка всегда страдательный образ. Сонечка Мармеладова, которая это...
1: Вот тогда было другое время.
0: А какое время? А какие были в другое время другие проститутки?
1: Да, они страдали. Эти
0: трава была зеленее, проститутки были шо? Дрянее? Да. Что было не так? Почему тогда были проститутки Мармеладовы, Сонечка, которая плакала?
1: А сейчас Анжелы и Снежаны с довольными ряхами этими вот.
0: И да, да, ну, поэтому... ладно.
1: Да. Да, давайте. Вот продолжает, в продолжение такого нашего сегодняшнего диска, курса, нам пишут. Меня петух напрягает. Вот прям сразу в бубен хочется.
0: К петуху или...
1: Ну, кто говорит так? Ну,
0: как?
1: Вот петух.
0: А, кто ему говорит петух?
1: Да, конечно.
0: Не, просто дайте не путать две темы. У нас здесь свой петух. А, ну, когда ему говорят петух, сразу хочется в бубен?
1: Да.
0: Какой удивительный...
1: Вот, вспомнили,
0: вот, да, да, вот тот сам, лучше накликали сейчас. Слушай, сейчас я петуха задушу ненадолго.
1: В клюв, дайте.
0: Потому что еще есть пару сообщений. Вот, сейчас, давайте вы еще пару сообщений.
1: Да, ну вот, Макс пишет, или Мах, уж не знаю, как им пишет, латиницей или кириллицей. Привет, Крем и Хруст, гной!
0: Что?
1: Вот!
0: Что?
1: Чай разлили.
0: Что гной?
1: Во все гной!
0: Да, это... И часто Макса так называют. У вас когда последний раз? Я просто... Нет, понимаете, конечно, у всех разная жизнь. Но у нас не такая сложная. Меня гноем, например, называли, знаете, когда? Никогда. А как вы думаете, что делает Макс, что его называют гноем?
1: Ну, нет, ну он делает что-то такое, что как Максу кажется, что не, совсем не вяжется с гноем. Такой, что
0: нет, нормально. А его же звать, нет, ну гной, наверное, не очень хорошо, да?
1: Ну как,
0: смягчил бы, действительно, там, гноюшка, там, как гнойчик, как сказать гной? Ну не сразу же так грубо, а как? Гно?
1: Ну, никак гном не получается, нет.
0: Не получается?
1: Гном!
0: Гнойный. Ну, вот пишет... Анна, не можете сказать то слово, с которого мы начали, на пи, заканчивающееся на раз? Говори... Чё? Говорите, любитель радуги, мы так соседи называем. Соседи? Подождите секундочку, солнышко, Анна. Это слово на букву «П», заканчивающееся на «раз», это просто ругательство, в конце концов. А любитель радуги – это уже статья.
1: Это уже, да, это совсем.
0: Это, знаете... Любите ра, это ху, это как? Это значит, это только это пи, заканчивающийся на раз, и еще раз, да, и еще раз, да?
1: Ну, а это вообще.
0: Это совсем просто. Да. Нет, это нехорошо. Все, давайте, последнее, быстренько, я пока тут кое-что сделаю.
1: Хорошо, вот Альбина пишет: очень оскорбляет уничижительная девочка в мой адрес. Работаю в возрастном коллективе, где самому молодому 70 лет. Поэтому они относятся ко мне несерьезно. А я главбух, и мне 35. Я взрослая женщина, умная и с опытом, и с сиськами третьего размера.
0: Нет, подождите, вот теперь стоп, вы сами напросились. Ну, вы понимаете, что вы просто провоцируете? Ну, вы считаете, что я не могу себе позволить не позвонить женщине с третьим размером сисек? Да еще и
1: главбуху.
0: Как ее зовут?
1: Альбина. Вы ей хотите, по-моему, звонили?
0: Когда?
1: А, когда?
0: Со вторника. Я не могу найти. Ладно, все. Ладно, последнее читаю. Вот пишет Лев, кстати сказать. Слово пи...
1: Какое
0: пи? А вот послушайте, подумайте. Слово пи... Как очень сомнительное. А что за слово?
1: Вот это вот пи...
0: Не, просто есть разные пи.
1: Да.
0: Да, вот это вот какое? Как вы думаете, что
1: будет? Вот то самое пи, вот как бы...
0: Нет, а слово пи...
1: Низ.
0: Вот вы попались в ловушку. Вы забыли, что помимо пениса есть еще и пентюх.
1: Ну, там, где пентюх, там и пенис. Как бы, такая, это жизнь.
0: Что, кстати, значит это слово?
1: Ну, такой, типа, вялый такой, мне кажется, такой, что, знаете, такой неуклюжий такой, знаете, вот.
0: Ну,
1: такой,
0: да, да, такой, нет, такой, это понятно, да, что оно и значит, рыхлый. Откуда оно взялось. Это французское?
1: От слова пентюх. Только пенсию.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-Хруст-Шоу.
1: Тарологи начали советоваться с нейросетями во время гаданий. ИИ все чаще используют как цифрового помощника для расшифровки раскладов. Некоторые гадатели уверяют, что нейросеть помогает смотреть на карты более объективно и не смешивать предсказания со своими личными проблемами. Но часть тарологов уже бьет тревогу. По их словам, ИИ слишком любит соглашаться с пользователем и иногда может искажать энергетику расклада.
2: Слушайте, это историческая новость, я вам скажу. Потому что прозвучала первая претензия к ИИ по поводу энергетики. Я думаю, какие претензии могут быть к ИИ у тарологов? Ну, конечно, энергетика. Да? Тарологи недовольны энергетикой. Что это у GPT-чата не то биополе? И аура совсем не такая.
3: Не просто недовольны, а тарологи бьют тревогу.
2: Они бьют тревогу. Да не слушайте, да они уже не тревогу должны бить. Они уже должны рвать на себе волосы Таро. Или что там, или хлопать себя энергетикой по ушам. Только не из-за энергетики, да, потому что это просто их последняя отчаянная попытка сказать, типа, идите к нам, не ходите к ИИ, у него энергетика плохая, и аура там прокисшая. А потому что ИИ скоро просто всех этих тарологов просто оттарабанит, да? Просто скоро всех лишит их работы. Помните, кстати, депутаты тут относительно недавно предлагали, значит, тарологов запретить.
3: Но потом, это типа, периодически происходит.
2: Да, но потом они сказали, ну, типа, мы погорячились, нет, не будем. А теперь и запрещать-то ничего не надо, и их сам как бы запретить. Да? Мне странно, что они вообще еще существуют. Но судя по их панике, угроза реально серьезная. Ну, ведь смотрите, ведь все же что боялись? ИИ скоро там профессии там, да, убьет там, да, юристов, сценаристов. Нет, оказывается, ударили-то, в первую очередь, по тарологам.
3: Но тут ситуация сложнее. В лагере тарологов мы наблюдаем раскол. Одна часть тарологов используют ИИ как не в себя, как бы, и довольны, как бы, и искусственным интеллектом. А другая часть, такая, ну, оппозиция тарологическая, бьет тревогу. Как бы, да? А те, кто использует, уже действительно, ну, что, совсем обленились.
2: Те, кто использует, просто еще не знает про существование ИИ. Ну, тарологи часто бывают бабушки, но очень старые. Она думает, ИИ, может быть, это Игорь Игнатьевич. Пока не знают. Но вообще им стоит бить тревогу. Но, знаете, я вот что скажу. Это как раз вот тот случай, когда я боюсь не за тарологов, что их лишат работы, что само ИИ отнимет у них работу. Я боюсь за искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект наступил на мозоль, он вступил в схватку с кем? Не с простыми смертными, с тарологами. А они, знаете, люди непростые. У них есть карты Таро, правильно?
3: Да.
2: И я боюсь, не разложат ли они карты Таро на ИИ. Да, ведь, представляете, сколько у нас тарологов? У нас их больше, чем курьеров. А сколько у них карт Таро, если все они соберутся и как разложат?
3: А еще не надо забывать, нужно все время иметь в виду, как бы держать в голове, что помимо тарологов есть еще и, извините за выражение, хироманты. Которые по ладони гадают, да?
2: Они на ИИ или на ХИ?
3: Ну, вот нужно следить за ситуацией, как бы, потому что понимать, что
2: еще есть еще могут
3: выступить.
2: У них есть, знаете, я слышу такие карты, какие-то называются там младшие и старшие арканы.
3: Да.
2: Вот не будет, не получится так, что они заарканят ИИ прямо. Потому что, знаете, у меня вообще есть ощущение, что они уже что-то сделали с ИИ, они что-то уже намутили. Потому что искусственный интеллект иногда такую чушь отвечает. У вас есть ощущение, что на него разложили арканы?
3: Тарологичный след? За этим.
2: Ну, да, ну что еще? Мне кажется, его уже сглазили, да. Или что там они делают?
3: С ИИ происходит какая-то хиромантия.

0: Хруст Шоу.
1: Казахстанская полиция записала песню про закладчиков на мотив «Барби Гёрл» и выложила клип в официальном аккаунте полиции Костанайской области. В треке силовики поют: «Ты сегодня закинул закладку под куст, это значит, что мы уже рядом». И «Хотел разбогатеть, уедешь на 5 лет за решетку». Видео быстро разлетелось по соцсетям и уже претендует на звание самой необычной антинаркотической кампании года.
2: Чего? Казахская полиция начала петь? А пока она пела, было заложено 100 тысяч закладок, да?
3: Но нет, или я сколько? Я не думаю. Они пели, может, в выходной, там, в воскресенье собрались.
2: А не только пели? Они не танцевали, не жонглировали?
3: Я
2: нет,
3: не знаю.
2: Закладками? Не, на самом деле, правильно, потому что если бы они еще станцевали, то закладок, ну, уже поток было бы не остановить. Чего ты сегодня закинул закладку под куст? А как вы думаете, вы слышали эту песню?
3: Нет, откуда?
2: А как у Каса, а какая рифма будет под куст? Ну, что выражается? Сейчас мы ее послушаем, разумеется. Но, смотрите, давайте подумайте. Ты закинул закладку под куст. Я тоже думаю, под куст, под хвост. Что там еще может быть?
3: Арбуз.
2: Это значит, что мы уже рядом. Надо послушать. Тут иначе никак. А иначе, ну, какой смысл во всем этом? Хотим бороться с закладками? Сейчас. Так. Песня, а в стиле Барби было сказано?
3: Нет, да? На мотив Барби Гёрл. Это такая старая такая песня группы Аква, по-моему.
2: Ага, так. Сейчас. Угу. Сейчас я найду. Вот, пожалуйста.
4: Дорогие друзья, незаконный оборот наркотических веществ влечет уголовную ответственность. А если ты решил этим заняться, эта песня специально для тебя.

0: ну.
1: А, простите, нет, песня хорошая, а где тут рифма?
0: А зачем вам рифма?
1: Нет, подождите, подождите, скучку. Значит, где рифма? Рядом рифмовалось с автозаки, да? И что там? На самом деле, ну, я просто думаю, рядом в автозаке, ну, в принципе, неплохая рифма.
0: Да там и в оригинале на английском языке тоже там с рифмой.
1: Нет, ну, послушайте, так, что там еще было? Какая там рифма была рядом в автозаке и... Что там еще сказано?
0: Oh, no.
1: А мы уже рядом в автозаке, там еще какое-то было замечательное. Не, ну ладно, рифмы нет. А, светит десятка, да? А, это вряд ли светит десятка.
0: Но как вы зарифмуете десятка светит? Ну это же не... Это, не,
1: это невозможно совершенно, конечно. Вы
0: заметьте, какой красивый казахский язык.
1: Потрясающе. А какой...
0: Это же казахстанская полиция.
1: Ну, конечно, да? Разумеется. Да. Нет, это надо записать. На самом деле, рифма «рядом и в автозаке», знаете, это как рифма «стол и газовая плита». А десятка, это как, знаете, десятка рифмуется хорошо с восьмеркой. На самом деле, я запишу, на самом деле. Но, слушайте, а мне интересно, я просто видел, не видел, они там не танцевали?
0: Да что так... ты хотите, чтобы мы
1: так, да, потому что так петь без танцев очень сложно, надо танцевать. Может, хоть присяд какой-то, может быть, танец с закладками. Ну как, вы знаете, танец с бубнами был какой-то?
0: Это пускай эти вот закладчики танцуют танец с закладками.
1: А нет, они как раз не должны танцевать, у них нужно отнимать закладки. Но послушайте, значит, это казахская полиция. А у меня вопрос, а наша полиция, почему наши таких песен не поют?
0: Ну, слушайте, наша полиция, безусловно, всем хороша, да? Они большие мастера своего дела, серьезные профессионалы. Но есть один минус, ну, который, ну, можно им простить. Возможно, у них нет слуха. Музыкального, я имею в виду.
1: Ну, а
0: это же не мешает им работать.
1: Нет, нет, послушайте.
0: Нет, какой еще? Это еще обычный слух, а человек просто глухой.
1: Есть? Нет, послушайте, я думаю, что наша полиция так не делает просто потому, что она точно знает, что вот что такое шоу-бизнес. Потому что она знает, что... Она знает все опасности этого проклятого шоу-биза. Вот так вот, знаете, начнешь сначала петь, а потом сам за закладкой побежишь, а потом перья наденешь на вечеринку с изумрудом в заднице. Что, не знаете, как чем это заканчивается все?
0: Не
1: эти
0: знаю,
1: песни. Что? Начал петь, да, а потом раз это, туда это, там за это, пошло перья туда, в это, за, все.
0: Вот как-то вот бывало в своей жизни пел, как бы, да, ну про изумруд в заднице как-то не доходило до этого.
1: Ну-ка, а вы вам спойте.
0: Давайте про...
1: Давайте, слушайте, петух, время послушать. А вы знаете что, мне понравилась эта песня. И знаете, что я вам скажу больше? У нас уже есть ремикс. Казахский. Казахского диджея.
0: Давайте.
1: Лучшего сейчас послушаю.

0: сейчас слушает нас.
1: Нет, это он, кто надо, он. Пускай слушает.
0: А я не уверен, что это хорошо.
1: Спасибо ему.
0: Он сейчас слушает нас.
1: Да.
0: Нет, а если прям слушает, это важно. Ну. А, и он слышит сообщение, пишет: пожалуйста. Что?
1: Что-то вот, посмотрите еще сообщение.
0: Я не знаю, не могу найти все, что вижу. Пожалуйста, нет, пускай слушает.
1: Да.
0: Если в этом вопрос. Да?
1: И вопросы нам задают. А правда, что вы во время песен за петухом по студии гоняетесь, чтобы поймать? Но времени не хватает.
0: Нет, к сожалению, наоборот. Сейчас петухи такие, они гоняются за нами. Вот он, кстати, да. Так,
1: нет.
0: А я не могу, нет, вот смотрите. Вот Игорь спрашивает. Вопросов сегодня было мало. Какие прозвища были у вас в начале радиокарьеры?
1: Сережа и Михаил.
0: Дорогой Игорь, те прозвища, которые у нас были в начале карьеры, они у нас до сих пор. И эти прозвища звучат так: Кремов и Хрусталев. Более идиотских прозвищ, да, Кремов, придумать себе нельзя. Ну а какое у вас было в начале? У вас как было?
1: Меня еще бы называли Хмурый. А вас Сутулый.
0: Я вас так называю и сейчас, но уже за эфиром. Так что тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: УОН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Микс из главных треков недели. Это
6: Мега Мега Микс. Рекорд Мега Микс.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Рекорд Мегамикс.

Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

Ну что, ребята, всем привет. Мы финалим эту рабочую неделю. Здесь на волнах главной танцевальной радиостанции страны открываем шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим еще раз здравствуйте. Что хотелось бы в самом начале эфира вам напомнить. Во-первых, в ближайшие два часа мы будем с вами наслаждаться классным кочевым саундом. Ну а во-вторых, уже совсем скоро, в конце мая, «Рекорд» устраивает двухдневный рейв легендарной колбасницы с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секрет, агент и, конечно, «Рекорд Чикс». Все это колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая. Времени остается совсем немного. Санкт-Петербург, Temple of Dear. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Так, ну что, ребята, начинаем «Рекорд Пати» прямо сейчас. Сделаем громче,

В середине первого часа Рекорд Пати хочу напомнить вам о том, что у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус. Если вы хотите послушать, к примеру, музыку 80-х, у нас там такая имеется, как и 70-е, 60-е, 90-е, нулевые, 10-е, скоро, наверное, 20-е появятся. Поэтому заходите, слушайте и наслаждайтесь этим приятным музыкальным безумием. Что касаемо эфира, здесь еще 90 минут в нашем с вами распоряжении Рекорд Пати, поэтому безотлагательно продолжаем наслаждаться.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: второй час Рекорд Пати начинается прямо сейчас, и суббота официально началась. Если вы живете по московскому времени, я вас поздравляю. Те, кто уже находится в субботе, расскажите в нашем чате мобильного приложения, как там ребята, как там отдыхается и как там вообще все в принципе происходит. Мы здесь еще 60 минут, наслаждаемся классным кочевым саундом. Меня зовут Саша Ашмарин, Рекорд Пати продолжается, делаем громче.
1: Рекорд

0: Пати, еще 30 минут в нашем с вами распоряжении имеется. Я вам быстренько напомню о том, что у нас в нашем с вами распоряжении имеется сайт radiorecord.ru и мобильное приложение Radio Record, соответственно, устанавливается как на iOS, так и на Android телефоны. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Кстати, если вы слушаете нас где-то в поездке, где нету интернета, возможно, очень плохо ловит, вы можете при наличии этого самого интернета сначала загрузить понравившиеся подкасты и выпуски радио-шоу в нашем телеграм-канале Record Playlist, а потом уже спокойно, с чистой душой ехать себе и слушать любимую музыку, где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, даже при отсутствии мобильного интернета. Классная история, советую пользоваться, особенно если выезжаете, опять же, туда, где плохо ловит. У нас же здесь, если вы меня слышите, ловит отлично, значит, продолжаем тусить. Еще 30 минут в нашем с вами распоряжении есть, это Record Party.
1: Record Party. Lost dance. If I

mixing. What comes next will be marvelous.

0: завершаем рекорд-пати на сегодня. Что хочу сказать вам под финал нашего радио-шоу. Далее по курсу. Здесь Армин Ван Бюрен. Вот такое вот его радио-шоу появится совсем скоро, буквально через пару мгновений. Я напомню, что у нас есть канал Рекорд Плейлист в Телеграме. Заходите туда, подписывайтесь. Там складируются и сохраняются все шоу, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Ну а меня зовут Саша Ашмарин. Прощаюсь с вами до воскресенья. Завтра большой 4-часовой выпуск Рекорд Пати вместе с Виолеттой Юшкиной. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.
1: Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио.